Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, оно мчится. Ох бы жизнь моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут как хотят, куда надеяться. А душа как шахит возьмет и нахнется. Как мы здесь живем, то великая тайна. Все кричат «Вира», а все выходит майна.

0: высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое клеть, душа пленница. Поджигай, время пленит.
1: Где новая музыка, там шок.

Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радіошок.ру. Я в шоке. Где новая музыка?

«Радиошок». Зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ, номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Ашкару.
1: Здесь самое серое, что есть во мне. Сегодня я снова проснусь на дне. Открой глаза, такой

шоке. Радіошок.ру. Я в шоке. Я в шоке. Радіошок.ру.

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло, я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста.

гоните лыжу, депрессника, который мне сбивает крышу, поля, лужайки, цветы, грибочки, и очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

еду вдаль. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму. И наше солнце закатилось, на ночь глядя, неспроста, ни в

Сетевое издание «Радиошок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

слишком сильно устал. Она сказала, что будет во вторник. Еще два дня, потом понедельник. И солнце светит, но в квартире льет дождь.

0: Суши-шок. Радио. Суши-шок. Шок. Радио-шок.
1: Проявленных снов, горячие гильзы недосказанных

0: Радіошок. Радіошок.
1: Я хожу в 10 клас. І подружек у меня нет. Не оформлена моя грудь. И в глазах моя

Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Слушай радио, слушай Шок, Радио Шок.

просто заснул. Телефон и твой зубр все не может никак прекратить монотонность минут. Он не может тебя беспокоить, ты больше не тут. Ты не можешь схватить это властью за нет. Ты не должен сыграть до конца эту роль. Ты не можешь увидеть меня, больше нет. Да и ты давно уже не герой. Умер, просто умер. Разломал, развалил, заболел и стало не супер. Как-то стало вдруг сразу странно их лиц. Не увидишь уже.

просто умер. В вечность ушел, телефон и твой зумер. Все-таки как-то сумел прекратить монотонность минут. Все-таки понял, что ты уже давно как не

0: Радіошок. You are on the radio shock. Радіо. Шок. Радіошок.ру. Прямий ефір на Радіо Шок. Ігор Чередник. Настройся на новому. Авторська програма «Волшебная нить Аріадни». В прямом ефірі Радіо Шок.
1: Прямой эфир на Радио Шок. Здравствуйте, дорогие друзья. Попытался скопировать нашего дорогого Макса Стемного, который на месте, нажимает на всякие ручки, кнопочки на часах. 22 минутки, уж простите бога ради, такой средней тяжести опоздания. Вот. Макс, привет.
2: Здравствуйте, это Игорь Алексеевич Чередник, дорогие друзья. Вот он. Рады вас слышать и видеть.
1: Ура, надеюсь, доехал тоже. Я, да, взаимно, глубоко. А также мы рады вдвоем с Максом видеть нашего в третий раз.
2: Игорь, извини, пожалуйста. Во-первых, мы рады, мы очень любим всякие рок-фестивали. Последние несколько недель у нас здесь был такой дом культуры, что это было прекрасно, но ужасно.
1: Вот сейчас будет разгрузочное в плане человеческого общения.
2: Многих. Проверенный, бывал здесь.
1: Да, бывал. Третий заход. Мы встречаем с радостью Александра Аносова. У нас сегодня, как вы догадываетесь, если вы, так сказать, следите за нашими программами, я говорю не все 10 миллионов, но хотя бы 1 990 000. Вот, 9 999 000. Вот. Вы следите за нашими программами внимательно. Знаете, что он популяризатор. Вот, в общем-то,
2: такого, и хранитель.
1: Да, и хранитель, и архивариус, и меломан, и все такое. Но такого довольно узкого кластера, специфический очень он такой почитатель. Практически двух-трех, совсем-совсем почитатель, двух-трех человек. Вот, и о них у него, вот, можно говорить веками, часами, это как минимум. Вот. И он принес с собой некую информацию. Но, надо оговориться сразу, дело в том, что у нас планировался сегодня Алексей Мурашов, не из Скворцова Степанова сбежавший, вот, не из группы Скворцы Степанова, а Алексей Мурашов заправдышний, из бит-квартета «Секрет», барабанщик. Вот. Предварительно дал свое согласие, но в последний момент резко что-то там поменялось, изменилось, и мы перенесли этот эфир на следующую пятницу. А поскольку извините, Александр с ним хорошо знаком и дружен, вот, мы думали эту программу провести втроем, поскольку Алексей не смог, мы будем на ходу немножечко корректировать наши доклады. Я-то свой не буду, у меня он как приготовлен, так и есть. Вот, мой доклад будет касаться новинок всяких и интересных музык, вот, вновь открытых групп всяких, вот, и много музыки хорошей, здоровской, надеюсь, вам все зайдет, понравится. Ну и, естественно, Александру. И мы будем, как всегда, рады, если ему зайдет. И еще более рады, если он скажет: «Во, типа мое, типа люблю». Ну или совсем не мое, совсем не люблю. Как-то так, как-то отрефлексирует этот момент. Здравствуй, дорогой Александр Аносов.
3: Здравствуй, Игорь. И здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
2: Это правильно.
3: Саню, к вашим услугам.
1: Вот. С чего, как говорится, гостю место. Вот, гость имеет преференцию. Вот. Начать вот это вот наше сегодня благовещение. Вот.
3: А, надо все-таки почин сделать.
1: Сделать, да? Почин.
2: Ну, давай по-простому с Чередниковского переведу. Че пришел?
3: Пришел, потому как обещал.
1: Да, молодец.
3: Вот.
1: Мужик сказал, мужик сделал. Все, человек слово.
3: Первого уже достаточно. Во-первых, он вас убьет. Во-вторых, он обьет секунданта. А первого уже достаточно.
1: Итак, что-то там вышло. Давай так мы сделаем. Мы оставим 80% заготовленных тобой тем на следующую неделю на встречу с Алексеем. Вот так вот.
3: Да.
1: Мы ее перенесем.
3: Потому что дело тут, с Алексеем Викторовичем не такие уж друзья.
1: Знакомцы,
3: еще бы вспомнил он. Но дело не в этом. Общих-то
1: друзей полно. А он и не вспомнил. Он спросил, кто будет, я сказал, он говорит, не знаю.
3: Вот, да. Ну, вот, дело такое, поэтому... Как мой друг Сашка Старцев говорил, тут-то я смело могу сказать абсолютно, когда касалось кого-то, Саша всегда говорил, я в друзья навязываться не собираюсь, набиваться. Это касалось даже Майка.
1: Давай придумаем нашу, как бы, рыбу. Нашу. Вот, рыбу.
3: Мне просто известно, и мы с ним говорили, с Алексеем Викторовичем,
1: да,
3: о том, что он хороший поклонник этого альбома Heyman's Green, так, музыки, да, The Pete Best Band. Вот. Ну, а я-то вот об этом, так сказать, и хорошо бы и поговорить будет. Вот. Но сегодня, конечно, этого же коснемся, потому что, ну как, уже спланировали, решили, и тем более тут 16 августа не так давно было, а в этот момент-то, собственно, и альбом и стартовал. И стартовал он в США с выхода сингла. Ошибочно считают, что сингл с этого альбома — песня «Ган», но это полная ошибка абсолютная. Сингл единственный с этого альбома выходил, он чисто американский, он вышел в США, даже в Канаде не выходил. И это промо-сингл, он на компакт-диске был издан, да, это, и он вышел как, ну, тягач для альбома, в общем. И, в общем, отмечая годовщину даты в 2008 году, они почти совпадают. То есть приход Пита Беста в группу The Silver Beatles, и которая была через два дня на пароме переименована в The Beatles при участии Пита Беста. То есть они решали, как же все-таки. Афиши в Гамбурге висели как Silver Beatles, и они, когда из Голландии уже приехали в Гамбург, они сказали, что это такое, мы The Beatles, мы никакие не Silver Beatles. То есть было решено, и Пит сказал, Silver как-то уж слишком современным языком пошловато. Не надо этой серебряной, эти жуки, там хоть битым, не битым, да.
2: Серебряные, общем, жуки. Да.
3: Вот. Он пришел в The Silver Beatles, выступил один раз под этой вывеской, и потом они поехали в Гамбург, и приехав в Гамбург, они уже были The Beatles.
1: Слушай, Саша, а я ведь правильно понимаю, что жуки даже чуть-чуть по-другому. Здесь же корневое слово «бет», «бит»,
3: ритм. Так это миспел специальный же был сделан. Угу. То есть это Ленноном было придумано и как-то там при участии Стю Сутклифа. Угу. Вот, потому что ориентировались на The Crickets, Бадди Холли бэнд. Вот. Ну, а потом решили, и они сначала там была игра слов, там 60-й год, вот то, что там есть записи домашние, где там еще Майк Маккартни на ударных, там брат, который прославился потом как Майк МакГир. Вот, и в группе The Scaffolds. Вот. Ну, скажем, не барабаны, там, перкуссионы какой-то. Ну, в общем, со Стю еще в составе. То есть назывались они The Beatles какое-то время. То есть, а потом, да, вот они решили это бит. Ну, все же знают про мужика на пышущем жаром пироге, вот, который Леннону и сообщил всем им, что они теперь будут называться The Beatles через букву A. Да, не Beatles, а...
1: Есть же альбом Маккартни «Флеминг Пай».
3: «Флеминг Пай», да, вот именно это, да. Это, ну, этому делу и посвящено, собственно говоря, название альбома, да и альбом. Вот. Ну, даже связь, что вроде «Битлз», «Жуки», а в то же время, то есть вот «Бит». Вначале. А, собственно говоря, это та пора, когда рок-музыка стала называться «Битом» на какое-то время, да.
1: «Биг Бит».
3: Big Beat — это другой термин, это наш термин. Это Big Beat — это Восточная Европа. Вот, там это просто бит назывался. В Англии, когда это потом британское вторжение в Северную Америку произошло, и в Штаты, в частности, это все-таки бит называлось. Ну, ломанулся-то Мерси Бит, то есть мерсийский бит, да, это термин основателя газеты Мерси Бит, Билла Харри, однокурсника Джона Леннона и Стю Сутклифа. Вот он, собственно, этот термин ввел, наоборот, мерсийский бит. А так, ну, там, скажем, Shadows, там, кто-то этот бит был уже.
1: Насколько я понимаю, Mercy — это милосердие.
3: Mercy. Это по-русски речка называется Mercy. Mercy. Ну, так, то, что там S буква, а звучит по-английски Mercy. Mercy бит, верно, будет. Вот. Ну, у нас Мерси бит называют, соответственно, как и речь по-русски Мерси, река. Вот. Так, ну что еще тут добавить? А, про сингл. Step Outside, вот он вышел, то есть это... То есть, ну, 14 августа 60-го года Пит стал участником группы, а 16-го он узнал утром, что его не хотят, да, в группе, да. Это отдельная история, про нее очень можно говорить. Сейчас ни времени нету, ни готовности.
1: Как это нету времени?
3: Потому что про это можно говорить, потому что, во-первых, уволить его никто не мог. Считается, что его уволил Брайан Эпстайн, но человек, который нанят, не может увольнять. Это у нас в стране Карабас-Барабас набирает себе там кого-то, и он там кого-то увольняет, не увольняет. Там группа нанимает менеджера себе. И она может уволить менеджера. А менеджер кого-то уволить в группе не может. Это через него вот сказали сообщить. Так сказать, Питу, что это самое. Но, собственно говоря, потом-то суды были, вообще-то, которые Пит-то в конце концов выиграл. Вот. Ну, я говорю, это большая история, и там очень много юридических нюансов всяких разных. Ну, и там вообще там каких-то понятий человеческих под названием справедливость, там, несправедливость, там, и все в таком духе. То есть об этом за 5 минут ты ничего не скажешь. Ну, Пит там не мог оставаться.
1: На 3 часа.
3: Он же ведь, в принципе, я думаю, в принципе, мог бы сказать, да никуда я не пойду, идите нафиг. А как находиться в таком коллективе, где против тебя, в общем-то, отыдря их как друзей воспринимал действительно, и сколько он сделал для того, чтобы группа сделала такие мощные шаги, а ведь об этом почему-то хотят забывать. Про то, какие важные вообще прорывы были у группы за те 2 года, который был Пит в составе группы. Это раз. И еще год до, пока он не вошел в состав. Сколько это было сделано? Какие-то были. Я уже говорил здесь на эфире. То есть, например, то есть это контракт с Берт Кемпер Продуктион для Полидора. Вот. Это же, ну, ей-богу, не хухры-мухры. И тем более эта пластинка так важна оказалась в их карьере. Вот эта My Bonnie с Тони Шеридан записанная. И первые записи чисто группы ведь тоже там были сделаны. Хоть они и пролежали еще там несколько лет, пока мировой успех там не начался. То есть и Полидор их все-таки уже издала. А тогда-то Берт Кемпер записал «На свой страх и риск» и «Cry for a Shadow» и «Ain't She Sweet». Вот, оригинальная первая же Beatles записана там вещь. Вот это Cry for a Shadow. За авторством она, кстати, Леннон Харрисон. Она не Леннон Маккартни, она Леннон Харрисон.
1: Какие удивительные вещи, человек, знаете,
3: рассказывает. Более того, когда говорят, вот, у него же там ничего в хит-парадах с Beatles не было. Ну, даже пускай не было. Вот My Bonnie, она все-таки серьезно. Я не очень доверяю этой официальной информации, которая публикуется обычно по книжке. Там один хит-парад немецкий, и там вот там какое-то 30, что ли, какое-то место это My Bonnie заняла в ФРГ. Вот. Но я хочу еще покопаться посерьезнее, потому что еще какие-то альтернативные могут быть. Ну, во всяком случае, в Австрии она очень серьезно пошла. Например, она в 10-ку там вошла, например, в Австрии, это My Bonnie. Я, правда, вот сейчас не уверен сказать, в какой версии, с немецким интро или с английским интро. Это уже тонкости такие. Но, тем не менее, в австрийском хит-параде она была на очень серьезной позиции. Да и ФРГ, она в хит-парад все-таки попала. Пускай не в первую десятку, но попала. Но там еще серьезно. Там это же были времена хит-парадов, когда не песня-исполнитель, а в хит-парадах больше авторы участвовали. Или композиция сама по себе. Когда вышла My Bonnie, Тони Шеридан and the Beat Brothers в оригинале, в хит-парадах уже была My Bonnie, там одной дамы какой-то, голландки, сейчас я не могу вспомнить вот имя, уж извините, так вот, так уж не держится у меня, вот так уж плотно прямо, чтоб там, когда и от кого сделала аборт Йоко Оно, меня мало интересуют эти вопросы. Но кого-то ведь интересует, ну, поэтому, да, память слаба, совсем уж, ну, математические какие-то вещи. Вот, но тем не менее, My Bonnie уже была в хит-парадах. И My Bonnie новая там как бы сдвинулась, и они там в таблицах я смотрел эти таблицы оригинальные 60-го года, там они вот вместе, то есть My Bonnie, Тони Шерин and the Beat Brothers, второй, и вот эта певица голландская, немецкая, которая... То есть они параллельно на одном месте находятся, потому что композиция одна и та же.
1: Понятно.
3: Да, поэтому там немножко сложнее с этими хит-парадами разбираться. И потом, когда в 64-м году Polydor стала издавать вот именно записи Beatles без Тони Шеридана, синглами выпускала, то есть, ну это же понятно, заработать надо как-то попробовать... Они выпустили сингл, первая сторона, сторона A, это Y, вокальный номер. Значит, а на обороте сторона B, Cry for a Shadow. Это, скажем, в Штатах MGM издала. Вот. Выбор странный, но, видимо, это сделано было потому, что... Потому что, может быть, хотели как-то Шеридана продвинуть тоже побольше как-то именно записи как исполнителя Тони Шеридана. Поэтому выбрали вокальный номер на сторону А, а на сторону Б инструменталку. Но там чисто Битлз были. Вот. И Why песня хорошая. Но она вот для Бисайда как раз-таки хороша. У нас-то такой истории не было. А в Европе, в частности, в Англии и в США, это очень важная вещь. То есть, на какой стороне песня сингла публикуется. Если это сторона А, это значит, все диджаки обращают внимание на нее. Там в студиях стороны А этикетки крестами обычно помечали. У меня есть такие промокопии, то есть там крестики, крестики такие, чтобы сразу видно, то есть лежит пластинка, берешь в эту сторону А, и она и заряжается. И таким же образом джукбоксы, музыкальные автоматы заряжаются, в первую очередь сторона А. Mm-hmm. То есть она помещается, и сторонами А музыкальные автоматы заряжаются, а стороны Б практически никто не заряжал. Вот. И вот My Bonnie вышла, и она там доползла там до 60, до какого-то там, или вообще даже не попадала в хит-парады. Но Polydor, скажем, MGM сделала выводы отделения. Скажем, когда этот сингл издали на Филиппинах, MGM там этим занималась, MGM на Филиппинах издавала синглы, а они не поменяли стороны. Они выпустили Cry for a Shadow стороной А, а Y, в общем, как и следовало бы, стороной Б. И там был успех. Там сразу она влетела, по-моему, на 8-е место. Выше вот уж не помню, там, докуда она поднялась, Cry for a Shadow. Но это было сразу пулей 8-е место в хит-параде. В Австралии Cry for a Shadow, выпущенная тоже на стороне А, она в первую же неделю выпуска стрельнула, да, на, по-моему, на 8-е место. Через неделю была уже на 1-м. И 3 или 4 недели в хит-параде. То есть достигла 1-го места. Вот, кстати, по-моему, то же самое было с Saint She Sweet в Англии. Там почему-то я в литературе вижу, что Saint She Sweet в Англии добралась, по-моему, до 19-го места. Но топ-20 вообще-то все-таки. Когда я стал смотреть таблицы в журналах в оригинальных, я посмотрел, увидел, что не 19-е, а 15-е.
1: Слушай, Саша, мы с тобой, значит, за эфир мы говорили о том, что у тебя от предыдущих приходов остались какие-то довесочки музыкальные, которые мы не успели в эфире прогнать.
3: Ну, если вот. Технически это возможно.
1: Технически не ушли они в небытие, если вот Макса спросим. Нет?
2: Ушли.
1: Ушли в небытие. Вот, только то, что ты прислал, имеем оперировать.
3: Да, возможность. Мы будем оперировать. Так давайте, короче говоря, сингл вышел в 2008 году, 16 августа в США, Step Outside. Давайте ее и послушаем.
1: Кто? Год?
3: Песня. The Pete Best Band, август 2008 года, Step Outside. Сингл Heyman's Green.
1: Погнали. Погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир «Волшебной нить Ариадны», 166, подсмотрел.
2: 66!
1: Игорь Чергик. Скоро будет молодежи любимая SX7, скоро будет. Был я тут с дочкой на этом фестивале SX7, ой, господи. Визжат, чё визжать-то, ёлки-палки, тру-ля-ля, тру-ля-лё, вообще никакого, всё под фанеру, там наряженные молодые, ну, молодежь любит подросткового плана, ну, бог с ними, я, так сказать, за все хорошее, лишь бы, так сказать, ничем плохим не занимались. 10 часов с ребенком простоял ребенок в счастье, я вообще чуть там не скопытился.
2: Вот. В скуке?
1: Ну, нет, ну, они как-то со звуком там, все время какие-то косяки на косяках, ну, понятное дело, вот, ну... Что-то было интересное такое, что, ну, все, живое общение, живой концерт, вижу счастливые, радостные глаза ребенка, и мне хорошо. Это любовь, понимаешь, ну, все, ну, что тут. Главное же любимой дочке доставить удовольствие, и за все это пришлось отдать почти 10, понимаешь?
2: Лучше бы друзьям принес пряников
3: поели. Вот это что было, у меня кто-то ведь тоже ходил, а я не понял, на что.
1: Сигма-бой, вот такая.
3: Ой-ой-ой-ой-ой.
1: Булька-барабулька. Фу, извините. Вот кто это? Ценители. А вот сейчас барабулька будет реальная. Дорогие друзья, я не случайно...
2: То есть про прозвучавшее ты ничего не хочешь сказать?
1: Сейчас все скажу.
2: Не уважим гостя.
1: Александр, дорогой, к нам пришел. Александр Аносов пришел. Он кладезь и знаток.
3: И зануда.
1: В хорошем смысле этого слова я хочу подчеркнуть. Вот. Бывают очень полезные такие вот люди, которые так тихо себе так, типа как бы себе под нос так, да, бух, и ты узнаешь того, чего близко не представлял. Вот и читать надо, и выискивать так. То есть благодарнейшим образом тебе благодарны. Вот, извини за тавтологию. Вот, то, что я, например, половины не знала с того, что из первого сета нашей программы. Вот я половина просто, какой половины? 80% для меня звучало как какие-то открытия сплошные. Вот. То есть, как вы поняли, дорогие друзья, на прото-Битлз Александр у нас не только, но в основном вот это бывшие участники группы Битлз, Пит Бест, Тони Шеридан, это вот все вот это вот такое вот. И, собственно говоря, история формирования, значит, вот этой величайшей музыки, которая как бы повернула время, как-то не повернул, тектонический, будете, давайте называть вещи своими именами, произвела тектонический сдвиг, вот, в сознании...
3: И до сих пор, судя по всему,
1: да,
3: производит.
1: В сознании сотен миллионов людей, вот, если не миллиардов, несколько.
3: Сейчас же у нас Rubber Soul Expanded выходит.
1: Да-да-да-да-да. Понимаете, коробками все, целыми, там, по 130 вариантов одной песни, там, да, такое всякое.
3: Джона Леннона новая песня, которая даже по бутлигам нигде не болталась.
1: Так вот, а я вам... У нас же футбол, как вы понимаете, да? То есть мячик слева, мячик справа. Теннис, пинг-понг. Вот. А я, с своей стороны, считаю, что такой же тектонический сдвиг, не меньше, произвел Ройн Эстволд. Вот. Последнее время, начиная с 2019 года, вот, он немножечко отошел от массы своих многочисленных сторонних как бы всяких проектов, вот, кавер-бендов там всего на свете, вот, и каких-то там коллабораций, вот, и полностью погрузился в свое детище, в группу Flower Kings. Почему? Потому что с 19 года по 25, скажу пока, я так, загадочно, вышло 5 альбомов, из них 2 двойника. Вот. А это не просто так. Там каждая минута наполнена таким количеством хорошей музыки. Там проходных песен нет, там нет такого тягомотного, что-то такого. Там, ну, это для тех, кто врубился уже и полюбил, там вот такого нет. Бывают те, которые не врубились, не полюбили, они говорят, есть. Вот, я с ними не согласен. Вот. И поэтому в последнее время я очень часто слушаю именно поздние The Flower Kings. Мало того, что он записан потрясающе, и там состав поменялся, у них чуть стиль поменялся. Вот. И, ну, это просто великолепие какое-то. Совершенно опять новое слово. То есть казалось, ну что можно еще новое сделать? Ни эксперимента никакого. Все на старых щах, все нормально, но музыка чувствуется, ну, совершенно с другой энергетикой, с другим вайбом. Вот. С таким же хорошим, все, но она мудрее как-то стала. Вот. Как вот было три звезды, вот, бутылочки нарисованы. Теперь это 7 звезд нарисовано на бутылочке, понимаете как? И вот смотрю я, смотрю в новости. 23 октября 26 года готовится к выпуску новый альбом, двойной, опять-таки, группа The Flower Kings. На что такое двойной альбом? Сравните ли с лонгплеями, с виниловыми, это четырник. Вот, 4 диска. Вот, и все это...
3: Вот я хотел, чтобы ты уточнил.
1: Да.
3: Чтобы ты уточнил.
1: Да, вот. Без всяких там... Без... И бывает с бонусами, но эти вот последние поздние работы, они без бонусов. У человека столько материала, и он такой интересный. Вот. Бывает так, что первую пластиночку слушаешь, там, как правило, собраны все там сливки, там все кайф. А на втором начинаются какие-то эксперименты, баловство, там, то все, 50-е, он по-разному бывает. Ну, вот, например, у меня был такой эффект с группой Pink Floyd, с альбомом «Стена». То есть, если первый альбом там просто убийственный, то второй мне казался намного скучнее, и я, как бы, так сказать, немножко от него тосковал. От второго альбома частенько я его даже и не ставил, вот, в плеер.
3: Ты «Стенку» имеешь в виду?
1: Да,
3: то
1: да.
3: Есть первая,
1: да,
3: часть и вторая. А то первый альбом, я-то про «Piper at the Gates of Dawn» подумал.
1: Не-не-не-не, я имею в виду первый винил, вот, из двойника. То есть, альбом двойной, да. Вот. Mm-hmm. Первый слушается хорошо. Исключение составляет группа «Beatles», где белый альбом, он как вот «Flower Kings». Он слушается от корки до корки одинаково круто. Вот.
3: Да, я, кстати, что касается 68-го «Beatles», если кто-то скажет, нажми на кнопку, чтобы пролистнуть «Revolution Number 9», да, я же его загрызу.
1: Да, на 9 минут там такое всякое, набор звуков, но очень-очень талантливый и хороший, и все такое прочее. Вот. А мне вот «Revolution» другой, который из «Хайджут», вот, который ten,
3: ну,
1: настоящий.
3: Сингловый.
1: Да, да, да. Мне так нравится. Он такой хороший.
3: Леннон отрекается от разрушений.
1: Да.
3: Потому что на альбоме-то он очень двояко об этом говорит, в отличие от сингла.
1: Так, вернемся. Вот. Тем не менее, вот люди уже картинку сделали, альбом уже записан, сведен, он уже и даже чуть ли не в предпродаже. И уже вышел первый видеоклип. Вот, вышел. Вот. И первый, значит, на Bandcamp попал он, в Яндекс.Музыку, все-все-все уже попало, значит, первая песенка. Ну и чего я буду в стороне-то стоять? Я любезно попросил Макса эту песенку, значит, сделать, да, вот, вставить ее в программу, в плейлист сегодняшний. Он говорит, окей. И вот, друзья, для вас, на, то есть выйдет 23 октября премьера выхода пластиночки, а мы уже имеем одну из вещей.
3: Как альбомчик-то называется?
1: Альбомчик называется, предыдущий, 25-го года, назывался «Love», «Любовь», а этот будет называться «Hope», «Надежда». Вот. Так, и или «Надеяться», как-то так.
3: Следующий будет «Фейс»?
1: Не знаю, какой следующий. Вот. Но людей явно прет. Явно они на этом видеоклипе показано, как они играют воодушевленно, все здорово. И очень-очень мудрая музыка. Вот. Очень здорово сделано. Я прям сразу... Ну, я-то как бы уже стрелянный воробей. Вот. Кому-то может запросто показаться какой-то репетиционной секцией. Вот, что люди там что-то играют себе такое на уме. На самом деле, такая продуманная вещь, такая рожденная в таких классных эмоциях. Я не знаю, я... Может, с кем-то не сойдемся мы, дорогие друзья, но мне она безумно нравится. Скорее всего, сойдемся. И с Александром тем более сойдемся. Вот, я так думаю. Вот, главное, чтобы он курить не убежал у нас. Вот. Итак, The Flower Kings. Новейший альбом. Ждем выхода. Вот он скоро выйдет. Как скоро? 23 октября. Через 2 месяца. Вот. В 26-м году он появится. Такая обложка красивейшая вообще, как все у них альбомы последние. Все красивые. Вот. Называется «Hope», как я уже говорил. Композиция называться будет «In a World of Fools» — «В мире дураков». Так вот она называется. 5 минут 35 секунд. Поехали. Поехали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: А к нам пришел Александр Носов рассказывать про раннебитловские времена, интереснейшие рассказы истории. А Макс Темнов нажал все ведомые только ему одному потайные кнопочки, и все прекрасно зазвучало, и музычка прозвучала. Я обожаю группу The Flower Kings. В этом году 70 лет Ронни Столту. Видать, к дате, может быть, они приурочили этот альбом, я не знаю, но за 6 лет выпустить 9 альбомов, а если мы переведем на винил, то это будет 18 альбомов за 6 лет. Вот ни одной, как бы, тягомотной или же там какой-то такой музыкальный эксперимент, знаешь, такое непонятно ничего, там люди себе на своей волне что-то такое время, пространство занимают, и сами радуются, что делают, а люди слушают, как лопухи, думают, что они этим хотели сказать. Такого ни одного такта нет. Понимаешь, все красиво, все сочинено, проделана огромная работа, все аранжировано, ни одного проходного места на всем творчестве вот этом. Вот последних лет, начиная с 19-го года. Что с людьми случилось, я не знаю, но это просто... Вроде песня как песня, а вот если ее расслушать... Блин, она такая цветастая, она такая...
2: Ну, она действительно цветастая.
1: Вкусная, она такая, как бы... многовкусие там такое, прям букет такой неожиданный, хороший. Вроде, ну, да.
2: Ну, если бы мне вдруг сказали, что это записано где-то там в золотое время с 69-го там по 75-й год, я бы мог поверить, скажем.
1: Вот. Вполне.
2: Потому что, мышление музыкальное такое же.
1: Ретро-прок.
2: Вот, звучит. А я не ошибаюсь ли я, когда думаю, что они аналоговые синтезаторы?
1: Там все аналоговое.
2: Вот я
1: все.
2: Я решил просто уточнить, потому что аналоговых синтезаторов, то есть.
1: Это Лалле Ларсен тут играет уже на третьем альбоме. И прекрасно, я его обожаю совершенно. Мирко де Майя, барабанщик. Вот, он раньше в злобной группе играл, по-моему, Heaven's Gate она называлась, вот, американская, тяжеляк такой, металлюжный чувак, пришел сюда, и тут такие...
2: Ну, слушай, я как понимаю, то удивление, которое было с самого начала 90-х, у многих возникало, когда альбомы Jethro Tull попадали в хит-парады хэви-метал, рок, да. Это вызывало удивление огромное. То, ну, с тех пор уже много времени прошло, уже не вызывает удивления ничего в этом отношении. Почти что.
1: Зашла тебе композиция-то?
2: Да, мне понравилось, потому что она вот вообще... это если про какие-то ассоциации говорить, непосредственно про них,

0: Если не говорить.
1: Саша, извини, что, пожалуйста, ты очень далеко от микрофона, и поэтому
2: ассоциации самые лучшие возникают, самые какие-то мелодичные вещи. Прокол Харум в голове рисуются, то есть где клавишные, да, то есть особенно там в композиции ведущую роль делают. Или еще что-то.
3: Там, там двое клавишников, там фортепиано, рояль и хаммонд. Вот, в этом как бы фишка.
2: Ну и что-то еще прямо сейчас сходу не сказать. Ну вот уже с Прокол Харум ассоциации какие-то хорошие уже вот меня радует, например.
3: Прокол Харум, они не такие светлые. Эти прям, да. ближе к ЕС, вот скорее. Все. Наша задача.
2: Кстати,
3: не...
2: Кстати, ЕС, Аврора как?
3: Аврора. Как Аврора? Отлично, отлично. Ну там. Понятно, что это как такой псевдо-ЕС. Что там?
2: Ну, я не знаю насчет. Стив Хау, да. Ну, вот предыдущие два альбома. Вообще великолепные, просто очень зрелые. Мне, кстати, понятно, ну как это псевдо-ЕС? Нельзя сказать. Вроде мне казалось, что когда Андерсон ушел, а это уж так давно было, вот, сколько у него этих замечательных дуэтов, там этих сделано с Вангелисом, Джоном Вангелис, да?
3: И с Ройным Столтом у него,
2: да,
3: есть.
2: Да, но самые такие известные, скажем, да, там да. Для Полидора, там еще много чего, как бы.
3: И сольников у него своих.
2: Да, да, ну, целое. Вангелиса тоже полно. Вот. Так вот.
3: Тебе не понравилась Аврора?
2: Мне понравилась Аврора. Мне понравилась Аврора, но я еще и не разжевал полностью.
3: Мне безоговорочно сразу понравился.
2: Мне безоговорочно понравился предыдущий.
3: Ну, это ты само собой.
2: Да, вот.
3: Мирор,
2: да, и вот еще до был. Что-то там, чуть ли не там.
3: 18-й год, по-моему. А переиздание. Они вокалиста поменяли и переиздали?
2: Нет, я про оригинальные альбомы сейчас говорю.
3: Тоже оригинальные, просто...
2: То ли Heaven and... Не Heaven and Hell, а что-то там наподобие. Господи,
3: Heaven and Earth?
2: Может быть. Ну вот буквально недавно, после там 14-15 года вот альбомы. Вот предыдущий, не знаю, прошлогодний, по-моему. 23-го вот года, да. Роскошный. Совершенно. Да. Вот. И они правильно Хау сделал, что вокалист вот такой вот, который, в общем-то, работает в вокальной стилистике Андерсона. Это правильно абсолютно, потому что нужно было звучание группы сохранить.
3: Да,
2: в этом отношении, а он и как творческая единица себя. Я не помню сейчас, как его зовут, парня этого, который на вокал пришел.
3: Я вот не,
2: ему совершенно не андерсонские партии под силу абсолютно. Это непростое дело. Но он и как творческая единица работает великолепно просто. И группа зрелая. Я, кстати, например, так как-то списывался, переписывался, когда там альбом вышел только-только. Я смотрел, кто у меня там в мордокниге. Вот, там, друзья, что как на него реагируют. Я помню, что Базис, он же Острый, наш министр, который ректор сейчас железнодорожного этого института железнодорожников, оригинальный барабанщик группы Гарины Гиперболоиды, Олег Валинский, друг Алексея Рыбина.
3: Вот. Сейчас там этот
2: он в восторге.
3: Горелов?
2: Он в восторге, Дима. Был. Он в восторге. Это, все говорят, что очень зрелый альбом. Очень зрелый альбом ЕС записали. Ну, Аврора, она, в общем-то, не так сильно отличается. А для того, чтобы там какие-то нюансы, я еще не наслушал столько. Причем это надо послушать
3: вот парадокс.
2: На аппарате получше.
3: Сижу я вчера, как программу, значит, делаю. Думаю, что бы мне музыку какую взять. И глаз мой упал на Аврору, на ЕС. Думаю, интересно, Саня уже знает о том, что вышел как бы ЕС-то. Взять, не взять. И в последнюю секунду у меня уже пальчик уже опускался на мышку, уже нажать, что типа пишу, беру. Я уже две композиции сюда приносил. Вот хотел прям вот какой-то вот последний миг меня буквально я увидел, что я Southern Empire, такой коллектив, ни разу еще не приносил. Думаю, дай-ка лучше Southern Empire возьму.
2: Ну, это правильно, вдруг я слушал.
3: Вот, ну и видишь как, и мы о нем говорим, как будто...
2: Да, ну правильно.
3: Но мы говорим это в связи с тем, что очень много, да и я вот любитель, почитатель, поклонник группы The Four Kings, хочу сказать, что очень сильным образом на них повлияло творчество группы Yes. Вот, на Рони Столта два человека безумно повлияли, он его не скрывает.
2: Это ну,
3: Фрэнк Заппа,
2: не
3: вот, Фрэнк Заппа в первую очередь, и Пэт Мэттини. Пэт Мэттини. Вот. Вот два человека, которые повлияли на его, так сказать, творческую всю, значит, карьеру. И есть альбом такой, Flower Power, тоже двойной. Тоже великолепный, совершенно 1999 года. Вот. И там на первой стороне, тоже, да, идет огромная композиция на 59 минут. Ну, чтобы до компакт добить, вот, они поставили туда еще две песенки такие, довесочки такие.
2: Угу.
3: Вот. Но, то есть,
2: псевдобонусы.
3: Не, не бонусы, ну, они, бонусы они концепцию не ломают, они немножечко как бы заставляют перевести дух. А только серьезное полотна от серьезного, который почти час идет. Вот. Сейчас я даже вспомню, как она называется. Короче, путешествие по самым укромным уголкам вашего разума. Вот так вот. Hidden Corner. Вот. По таинственным уголкам вашего разума. Путешествие на час. Офигенная вещь, просто обалденная. Вот она идет 59 минут. Потом идет 4-секундная вещь, которую им стал барабанщик Джейми Салазар. Да, он играет фил такой, кайфовый. Вот. 4 секунды она. И она отмечена, и авторство отмечено.
2: Я не понимаю, я знаю песню Ринго Стара, она тоже длится 4 секунды. Называется Take a Trip to Carolina.
3: Но он, тем не менее, попал, вот, все такое. И потом две вещи, я смотрю, ну, просто вот Фрэнк Заппа и Фрэнк Заппа. Такая же Cry Baby, такой же инструмент, такой же звук, такая же манера, все просто. Человек отдал дань просто.
2: Запись,
3: по памяти, да. Вот. Там уж совсем было как бы неотличимо. То есть, ну вот. Пэт Мэттини, вот, он просто-напросто тоже его вдохновил, Ронни Столта, потому что он совсем раньше был другим. Он начинал в 73-м году в группе Кайпа в шведской. Вот. Это арт-рок шведский, который на Decca Records первые 4 альбома были изданы.
2: У шведов там много чего интересного на самом деле. У скандинавов вообще, в принципе.
3: Вот они, видишь, на шведском...
2: Сейчас-то у нас стало известно. Я просто о шведах сейчас вспомню такую маленькую ремарку какую-то. Просто о шведах, да? То есть это, Абба и там все предтечи Аббы, это все здорово, это вроде бы понятно. А вот я помню, когда я шестиклассником слушал ансамбль Secret Service, я помню, что он мне нравился по тем временам. Потом, боже мой, попсня же какая-то. Вот. Потом послушал еще по памяти. И в отличие от Modern Talking, который я из ностальгии однажды как-то решил завести, я не смог дотянуть альбома, то есть там Шерри Леди, Юмаха, Юмасо, Юмаха, это мой хлеб, моя соль, вот, и что-то думаю, сейчас у меня ностальгическая слеза по одноклассникам, сейчас какая-нибудь брызнет, они все Modern Talking слушали, а мы с одноклассником выходили к доске и дискографию Beatles писали там, вот, а весь класс Modern Talking слушал, вроде бы, нет, не смог. Не смог я, не брызнула у меня слеза,
3: а
2: ничего.
3: А что их слушать-то там все?
2: Ну, мало ли, слушай, давай я еще вот скажу такую вещь. А когда я беру ту попсу 70-х годов, 80-х, господи, думаю, как же хорошо-то мне. В том плане, там мелодии какие-то есть. Может, там аранжировка, там барахло, что-то. Ну, то хотя бы есть мелодия какая-то. Ну, ведь это же прелесть просто. Now I can't explain Ну это ладно, ну что ты ведь, господи ты, боже мой.
3: Белые розы тоже вроде мелодия
2: вот
3: есть.
2: Да, вроде мелодия есть.
3: Но слушать это просто самоубийственно.
2: Не могу. Я меня спрашивают, а что ты так? Я говорю, да мне скучно просто. Вы прыгаете, может быть, вам весело, или вы там водки выпиваете, вы плачете, там сопли на кулаки наматываете от белых роз там, или от Шерри-Шерри Леди. А мне скучно, я не могу. Я не плакать не могу под это, не прыгать не могу, ничего не выходит. Вот. Я бы и рад бы, может, да не получается никак. Так вот, про Secret Service. И поставил я их, значит, это самое, думаю... Ну, как бы, вроде поп, модный такой звук, там, с клавишами, с такими, там, то есть, здоровская же, саксофон какой у них богатый, отличный, и мелодии какие здоровские, и вообще, то есть, нет, думаю, эта группа явно отличается от завала, и ничего же непонятно было в те годы откуда, а потом-то мне легче стало, потому что мужики-то все из 60-х, Ulla and the Janglers, звезды шведские, которые аж на в Билборд, первые шведы, которые в Билборд в сотню попали за океаном. Вот, Ulla and the Janglers, то есть, вот они-то как бы основа Secret Service. Ну, тут-то мне ясно все стало. И там больше стал интересоваться. То есть, тут все эти предтечи Аббы, то есть беленькая карьера Даббы, черненькая карьера Даббы. У меня это хорошо, у меня, когда Абба была популярна в мое детство, все эти Money Money, Dancing Queen там и так далее, мне какая больше нравится, беленькая или черненькая, да, там, ну, а у меня есть и беленькая, и черненькая, у меня сестра блондинка красавица, я такая темненькая шатенка, две старшие сестры, как бы у меня есть и беленькая, и черненькая, они мне обе нравятся, вот. Вот, и то, что там все эти фолк-группы Бенни Андершона, да, там Ульвеуса группы, фолк-роковые, фолковые, как, господи, как ее, не Фрида, господи, беленькую-то как?
3: Агнетта.
2: Агнетта, это уже 71 или 72 год. Шведский этот состав делает на шведоязычную Jesus Christ Superstar. Mm-hmm. Она Марию Магдалину там поет, да, то есть, ну, обалденно. Я, кстати, вот, и, знаете, из оригинальной, да, постановки, пластиночной, дековской, вот, наверное, другая, которую я люблю, это шведоязычная Jesus Christ Superstar, вот это вот.
3: Вот видишь.
2: Вот с Агнеточкой, да. Mm-hmm. Вот, это чудесно совершенно. И там, конечно, узнаешь, что вот они же звезды были. Кстати говоря, можно поговорить будет, сейчас мне в голову пришло. То есть связь Аббы с Питом Бестом.
3: Так давай через песенку.
2: Давайте сейчас тогда песенку-то заведем. Знаете какую? Вот я говорил, что ошибочно называют ее синглом с альбома Heyman's Green.
3: Это альбом Пита Беста, который вышел в 2008
2: году.
3: Году.
2: Авторский, да. Вот. Пит в первый раз автором песен выступил. Угу. До этого не лез в амбиции у него. И тут не было амбиций никаких. Но так получилось, что он автором многих песен на этом альбоме стал. Не объектом автобиографическим, и субъектом. То есть он сочинял непосредственно, то есть с группой.
3: Актером, как
2: да, да, да, да. Вот. Сингл вышел Step Outside, который мы подпослушали. Uh-huh. А Gun ошибочно. Даже вот справочники в интернете называют синглом с альбома Gun песню. Uh-huh. Это прошедшая Gun. Не Gun, а Gun. Uh-huh. Шло.
3: А, понятно. Рон.
2: Да, Gun. Ну вот. Почему это, может быть, так случилось? Потому что они с этой песней выступили в бешено популярной телевизионной передаче в Англии «Loose Women». Mm-hmm. Вот, там интервью обычно. Ну, а Пол Перри, басист, собутыльничек мой. Вот.
3: Твой?
2: Да, спит без бендом все собутыльники. Да.
3: Ты в Англии пожил? Или они...
2: Нет, я в Англии не пожил, здесь успели собутыльниками стать. Это элементарно. Вот. В общем, они с этой вещью выступили. Огромная аудитория была, там, не знаю, 5 миллионов там, или 10, сколько там телевизионная аудитория была у этого выступления. Вот эта песня «Gun» была. Они под фанеру ее там исполнили. Ну, условия телевизионной студии, то, что, чтобы Пол Перри выложил себя на канале. Теперь ее с этого канала все сперли. Там давно и в Рунете она тоже болтается. Вот. Могу сказать, кто играет.
3: Давай.
2: Соответственно, Пит Бест – комплект барабанов. Рок Бест – тоже комплект барабанов. Ритм-гитара Тони Флинн, не путать с участником Bogus Deep Purple, это другой Тони Флинн, это ливерпульский Тони Флинн.
3: Не, к NCC не имеет отношения?
2: Фил Мелия, не Мелайя, ошибаются, называют Мелайя, Мелия, у него как кавказская фамилия, Фил Мелия, лидер гитара. А Пол Перри бас-гитара и лидер-вокал.
3: Ну чё?
2: Ган врубаем.
3: Ган врубаем.
2: Одна из лучших вещей на альбоме. Самых лучших.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир «Волшебные нить Ариадны». В гостях у нас Александр Носов, популяризатор, человек энциклопедия ходячая, знает все про всякое разное, вот, и музыкальное, вот, умеет ловко рассказывать и погружен в материал основательно.
2: Сейчас поправлю.
1: Книги читает толстые, добавлю. Всякие хит-парады изучает, вообще обалдеть можно.
2: К регалиям вот. Своим сейчас добавлю, чтобы совсем лопнуть тут.
1: Ну, это самое, занимается раскопками старинными всякими, из пылящихся сундуков достает такие раритеты, что, мам дорогая, я вот сижу и аж страшно, что мы ни черта не знаем.
3: Ты думаешь, вот. Мне бы такие сундуки? Характер обстоятельный, курит.
2: Несколько лет назад Cherry Red Records такие сундуки себе приобрела, такие сокровища сейчас выходят, что об этом надо отдельно говорить.
1: А в представлении Александра мне помогал Макс Темнов.
3: Это Игорь Чередник, вот, любитель всего точного.
2: Главный российский друг Пита Беста, наверное, это самая моя любимая регалия. Вот.
1: Отлично. Ну что ж.
2: Мало кто может похвастаться распитием дешевого коньяка на углу Чайковского и Литейного проспекта.
3: Пить плохо, дорогие друзья, не забывайте об этом.
2: С Битлом и с братом Битла, и заодно еще этот брат Битла, еще и сын самого Нелла, Нила Аспинола. То есть Роуди Битлз и главы Apple Corporation.
1: Ты тару выбитую хранишь дома?
2: Нет, мы ее в урну выбросили тут же.
1: Ёлка-палка.
2: Да много такого, на что думаешь потом, боже мой, там что-то, какая-то ерунда какая-то, на это люди молятся, чуть ли не понимаю.
1: Ну, давай, поскольку ты приготавливаешь пока темы для дальнейших включений, вот, а я расскажу про группу, которая здесь еще ни разу не звучала. Вот.
2: Здорово, только про Ган так восторгов ты и не услышал.
1: Услышишь.
2: Ладно.
1: Услышишь Ган, это хорошо, все замечательно. Она, это хит, достойное место, все круто, все зашибись, напевается, сразу ловится. Вот, красивая мелодия, хорошо запоминающаяся и сделана с эмоцией, вот, с посылом. Вот, не просто так.
2: Слова классные.
1: Тру-ля-ля. Я, к сожалению, видишь, со слуха.
2: Мы слушали как раз про дураков
1: текст.
2: Там что-то.
1: Ну да, да.
2: Вот, а тут как раз-таки начинается песня «Gun, we should be laughing at the fools». Да. Там есть и кивоки, «we should be dancing in the street». Ну, сейчас я наизусть вспомнить не могу. Ну да, ушло, прошло. Хорошая такая философская, здоровская песня. Ишек очень ее оценил, Петровский.
1: Главное, легкая поставил. И такая бодрящая.
2: Классная.
1: Вот, здорово.
2: Не поэтически здорово работают со словами песен, скажем так, с текстами. Ну.
1: Дураков там практически нет. Хотя они, видишь, самоиронично называют там «Страна дураков» там и так далее. Кого-то другого, наверное, они имели в виду.
2: «We should be laughing at the fools». Что-то «Break the rule», «But the rules can never last». Что-то там
1: управляют.
2: Ну,
1: никогда не теряя.
2: Но правила не могут оставаться незыблемыми. Там вот смысл такой, что над дураками-то смеяться можно. Вот, не всегда бывает. Ну, в общем, там надо посерьезнее на текст разбираться, перевести.
1: Понятно. Вот. Но я принял решение, когда делалась эта программа, у меня как бы концепция складывалась, она наработками такими вот пытливыми. Я думаю, может так сделать, может так лучше. Пробовал разные варианты, а от подстрочных периодов отказался сразу. Вот, я подумал, я и так как бы изыскательскую работу провожу, довольно большую. Вот. И потом есть много людей, которые воспринимают вокал, вот, подавляющее большинство, процентов 80. Вокал как отдельный музыкальный инструмент. Есть, хочется узнать, да, слегка хочется узнать, о чем же все-таки речь.
2: Не всегда хотелось
1: вот, ну, в той или иной степени. Вот. Есть люди, которые...
2: Игорь, это и работа серьезная очень, потому что, когда, знаешь, у нас в стране выходили, по-моему, даже Маргарита Пушкина что-то такое делала.
1: Делала.
2: Вот. Ну, это ужас просто. Потому что, когда это читаешь, это... Ну, это правда, что это что-то с безумством храбрых. Как я там еще до филфака, после немецкого языка в школе, сам занимался самостоятельно английским. Я примерно такие же переводы делал. Я их делал, потом пересчитывал, у меня волосы дыбом вставали. То есть от ужаса, от какого-то... Господи, куда это деть? Вроде работал, жалко, учился все-таки. Но это нельзя. Это нельзя никому показывать.
1: Помнишь, как казак кричал нечеловеческим голосом?
2: Да. Это любимое. Ну вот посмотри, что ты пишешь. А что я пишу? Казак кричал нечеловеческим. Да, а как она кричала?
1: Да каким?
2: Да, каким?
1: Ты же все повычеркивал. Бузыкин.
2: Бузыкин. Просто кричала и все.
1: Вот. Поэтому я, как бы, чтобы
2: поэтому
1: не наступать...
2: Йена Андерсона, тексты переведенные. То есть, он сказал, суешься... Или Джима Моррисона то же самое было. Ну, невозможно это вот так вот взять, даже очень хорошо зная язык, и взять, вот сделать вот такой перевод как-то что-то. Это нужно в контексте очень сильно быть, чтобы правильно... И перевод должен адекватным быть, вот такому. А это очень сложное дело.
1: Вот Gentle Giant нужно хорошо знать... этого самого Гаргантюа и Пантагрюэля, Рабле. Вот, ну, тоже да, сплошные например. Кивоки в ту сторону. Вот. Потом Питера Гэбриэла. Вот Genesis надо знать очень сильно английский. Там чуть ли не кокни. Вот.
2: Ну, еще,
1: они на нем поют.
2: Да, вот Йена Дьюри, чтобы понимать, вообще кокни надо знать, потому что он на кокни просто пел. Вот. Что еще всегда удивляло, как он в Америке популярность имел, потому что они там кокни не понимают ни хрена, так же, как и Скаус нифига не понимают.
1: Так что вот от текста я вернусь на два шага назад к тому, что я попытался все-таки, чтобы людям доносить, помимо того, что приносишь, раскрываешь им музыку новую, да, ну, для как бы людей, которые их слушатели, я считаю их своими друзьями, вот априори просто.
2: Mm-hmm.
1: Иначе нет смысла, потому что любой человек, как бы, так сказать, мы, когда рождаемся на свет, вот такая мысль, да, мы все начинаем с чистого листа. Кто кем там стал, кто куда, кого куда занесло, это уже как бы вопрос воспитания, вопрос целеполагания, вопрос другой, так, обстоятельств разных, все. Но если человек стержень крепкий и, как бы, так сказать, человек про все хорошее, против всего плохого, вот эти люди мои друзья, я их обожаю, люблю, потому что жизнь – ценный дар, вот, и надо его прожить так, чтобы не было мучительно больно.
2: За бесцельно прожитые годы. Это, конечно, Кинчев сказал.
1: Панов, Андрюха, это сказал, ты че? Какой-то Островский, да, ну в баню. Вот, короче, я решил к текстам относиться, передвинуть их на второй план. Вот, пускай люди и так уже как бы проделана огромная работа. Интересен кому-то текст, кто-то его воспринимает. Я говорю, 80% примерно, у меня такое убеждение, да, что воспринимают как голос, как еще один музыкальный инструмент. Причем есть такие вещи, которые даже вот можно не знать слов, можно понять. Музыкальный язык настолько выразительный и сыгран, что можно понять, о чем речь.
2: Да, согласен.
1: Запросто. Вот. И поэтому программа превратилась бы в занудное, вот такой какой-то урок просветительский, совсем уж такой вот дурацкий.
2: Но это лучше в журналах печатать.
1: Вот. Ну, поэтому я стараюсь как бы не говорить. Я мог бы проделать еще часть работы, найти как бы перевод, его облитературить как-то, вот. Вот, и сказать. Тогда это меня надолго так не хватит.
2: Ну, максимум, я считаю, что нужно, ну, если есть возможность, вкратце что-то сказать.
1: Ну, это же надо подстроить.
2: Этого недостаточно, конечно. Поэтому нафиг это надо.
1: Надо знать много всякого такого. Это же не просто прок-рок, это не просто люди собрались поиграть. Это собрались как бы такие умные люди очень. Вот, такие одаренные. Это не поверхностные знания, там не энциклопедические, а люди, так сказать, эти разбираются, что к чему в этой жизни. Вот. Особенно Нил Морс, особенно Ройни Столт, особенно Питер Гэбриэл. Это все... Вот. Так вот, эту тему закрываем с текстами. Вот, сами, вот, друзья мои, сами найдете, перевод сделаете. Интересно, кому очень будет, он про что ж там все-таки. Это самостоятельная история. Вот. А я вот вам... Я говорю, я даю только не наводку, в смысле, а мишень какую-то там обставлю, а ваша задача в нее, в эту мишень, попасть в десяточку. То есть расслушать песню, для чего, собственно, она и создавалась, чтобы она вас зацепила, чтобы вас вызвало положительные, глубокие, хорошие эмоции, которые останутся на какое-то длительное время у вас в душе. Вот такая цель, такая задача. Поделиться с вами хорошим, что мне лично кажется хорошим, таким настоящим, вот, глубоким.
2: Вот, и это самое
1: осмысленно.
2: Главное.
1: Вот. Поэтому я взял сегодня группу, которую ни разу еще сюда не приносил. Вот это я недавно для себя открыл. Называется она Needle Point. Вышивание иглой. Называется группа. На сегодняшний день у нее альбом вышел. Больше они его выпускали в 2024 году. 2024 год. То есть на сегодня это как бы заключительный альбом. Вот такой. Ждем нового. Называется он Remnants of Light. Остатки света. Света. Вот. Не Оля, а света. Вот. А композиция будет называться While our world is still revolving. Пока наш мир все еще вращается. Да. На 4 минутки 38 секунд. Группа Needle Point. Погнали. Погнали.

0: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радиошок. Игорь Чередник.
1: Настройся на новую.
0: Авторская программа «Волшебная нить Ариадны».
1: Настройся.
0: В прямом эфире «Радио Шок».
1: Радиошок.
2: Прямой эфир, радиошок. Мы с вами только что послушали коллектив Needle Point. Этот коллектив тоже из Скандинавии, но из Норвегии. Если у нас Flower Kings это шведский коллектив, то это норвежский коллектив. У них в арсенале 4 альбома. А тут этот 4-й, 24-го года. Ждем продолжения банкета. Уж больно мне она что-то как-то зашла, занравилась. Сейчас будем Александра Аносова, нашего гостя, узнавать. А Макс Темнов будет...
3: Я буду помогать.
2: Помогать. Вот, будет... Вот, дорогой Александр, что вы скажете о норвежском коллективе Needle Point?
4: Ну, мне понравилось в целом. Я почему понравился? Потому что, по вокалу это вообще все напоминает самое лучшее.
2: Я хотел сказать, что это хорошее.
4: Ну, конец 60-х, начало 70-х.
2: Так и по флейте.
4: Фолк-рок. Нет, я сейчас про вокал. Ну, про пение даже. Нельзя сказать, что тут прямо, вокал какой-то там такой, пение, да. Ну, вокальные дела. Я не знаю.
2: Ну, Стропс.
4: Очень много чего напоминает.
2: Стропс.
4: Не только их, всех там много кого. Вот, скажем, какие-то фолк-роковые какие-то группы, которые... с таким, как бы, с флером таким серьезным, прогрессивой или психоделика какого-то, то есть вокалы. В том числе и Bee Gees даже напомнил, вот что-то местами.
2: Ранний.
4: Нет, не самый ранний, там
2: средний
4: где-то как-то. То есть вот такой фолк-роковый такой их период. Никогда Клэптон, Эрик им это самое... щелчок тумблером сделал, чтобы у них в Америке сложилась карьера хорошо. И правильно сделал, потому что Bee Gees, я дисковый период, я диск ненавижу вообще просто. Вот есть у меня такое свойство. Вообще ненавидеть что-то, наверное, нельзя, но я не могу. Вот, а Bee Gees как раз я люблю. Но я знаю, что поклонники диска ненавидят Bee Gees за то, что они стали великими в диско. Вот. А поклонники рока Bee Gees ненавидят их за этот период. Если есть какая-то пластинка, которую я люто ненавижу...
2: Night Fever.
4: Да, это Saturday Night Fever. Да и, собственно, и фильм терпеть не могу. Вот. А пластинку уж я вообще просто... У меня просто вызывает. Вот что я сам над собой не делал, ничего не выходит. Вот. А про что другое скажу? Там про гитару ничего не скажу. Она делает там, ну, то, что она делает, кое-где влезает, да, там, сольнуть там что-то навесиками каким-то, прострел какой-то сделать какой-то такой, да. Вот. А вот то, что все это делается ради того, чтобы ритм-секция показывала класс, вот, то есть басист с барабанщиком, собственно говоря, ну да, это все вот читается, и тремолушка там на бас-гитаре, значит, идет, и барабанчик в этот тремоло, значит, туда там залезает как-то.
2: Ну, сочнейшая, да. Которая даже чуть-чуть такой оттенок этого самого не сальса, а как это, латиноса чуть-чуть такого, сантановского. Что-то сантановское.
4: Может быть, вот это я уже припомнить не могу, но может быть, но не вся композиция, а там какие-то участки. Она там из разных таких кусков собранных состоит, цельных, но все-таки из частей из каких-то.
2: Она все равно слушается как единый.
4: Ну вот слушай, то, что я по одному прослушиванию, то есть вот что могу сказал. В общем, я что-то расчухал.
2: Наша задача хотя бы зернышко одно хотя бы.
4: Понравилось мне. Стоит за этим скандинавская школа и джаза скандинавского слышно, ну и рок-музыки. У скандинавов богатая история 50-х. У них же там как шло, как этот дядька, который Абби помог, там, скажем, Абби очень много помогал, он же из там первого поколения шведских рокеров, то есть рок-н-ролла еще, и рокобили там, которые там все это возникало в 50-е годы. У него же там как было, то есть говорили же такую вещь, что ну зачем там каких-то местных наших шведских выпускать, когда у американцев купили лицензию, выпустили, вот, продавай себе там, я не знаю, Литл Ричарда, там, я не знаю, еще кого-то. А там позиция была такая. Там сказали, что нет. Типа, подростки ходят на местных, и свои местные, они на них будут ходить. И в магазин пойдут, они купят тоже своих местных, на кого ходят в клуб. Или что там у них в Швеции в те годы было. Что-то наподобие клубов там.
2: Наверняка.
4: Немножко, что-то другое. Швеция, там у них немножко свои какие-то традиции. В Англии и то не только клубы. Там у них вон бани там какие-то, еще черт знает чего. Вот, было. Вот, и поэтому, то есть как-то у них там все это вот стало и на местном уровне расцветать еще с 50-х годов. Может, это там дальше Швеции никому не надо было, так же, как и Норвегии. Но, тем не менее, школа нарабатывалась. А ведь скандинавский джаз, это же уже давно мировой, так сказать. Это даже в «Царстве небесное» Фейертагу. Фейертаг признавал такие вещи за скандинавами, то есть мировой. Ну, и в рок-музыке, и в психоделической.
2: Блестящий там, человек. Добрая память о нем осталась очень. Да и, в принципе, сколько он? Почти до 100 лет прожил, очень много. Ну, не большая почти, но за 90 ему.
4: И на радио у нас периодически выступал. Но не здесь,
2: педагогом моим думаю. Был же в «Мусора». Вот, «История джаза» вел у нас.
4: Да, я знаю. От Валерки знаю.
2: Да-да-да. Очень его все любили. Просто. Рок был как отдельное какое-то... Некоторые ходили в училище только на Фейертага.
4: Догадываюсь.
2: Ну, давай, рассказывай дальше. Что там у нас с Питами, Бестами и Шериданами?
4: Ган послушали. Сейчас бы что-нибудь другое бы завести, но мы же такой возможности нету чего-то еще другое завести.
2: Давай будем по моему плейлисту пойдем. Ты превратимся окончательно, а с Лешей будем уже раскапывать раскопки твои.
4: А мы можем что-нибудь сейчас накопать? Или вообще у нас такая возможность есть накопать эти раскопки? Или
2: нет, то, что реально? Ты прислал, то и есть.
4: Вот да. Только то, что прислал, да. То и есть. А то, что раньше присылал, скажем,
2: оно
4: это уже...
2: Оно какое-то время держится, а потом...
4: Этого уже нет.
2: Потому что не резиновое же все.
4: Не знаю, может все-таки одну песенку Пита завести?
2: Давай заведем.
4: Сейчас
2: Леша второй раз может послушать. С Лешей. Ну?
4: Ну давай, оцени красоту барабанов.
2: Давай.
4: Просто они везде там хороши. Мне нравится, они просто на этом альбоме, знаешь, что сделали с братом? Они раньше играли, наверное, объяснять не надо, но я скажу, что Рок-то, конечно, как самый младший брат из Бестов. Вот. Конечно, он ученик своего старшего, самого старшего брата Пита. Конечно, Пит его учил. И первое, одно из первых, что он ему показал, я знаю, что он ему... Роллы. Одно из первых, что он ему показал, как делать роллы.
2: Вот. Это же легкая история.
4: Ну, легкая-нелегкая, но Ринго Стар до сих пор роллы не умеет делать.
2: Все они все умеют.
4: Никогда не умел, вот. У Пита с роллами все в порядке было.
2: Нет, дабл-строк-ролл или сингл-строк-ролл?
4: Роллы вообще, не знаю, я сомневаюсь, что каким-то сложным роллом в начале обучения Пит Рога учил. Я думаю, что он просто начал с роллов самых каких-то, самых максимально элементарных, ясное дело.
2: Вот, ролл — это на самом деле такая, скорее, остинатная история. То есть это... по аппликатуре правая-левая, правая-левая, правая-левая, либо же две правых, три левых, либо три правых, три левых, вот, удара рукой, mm-hmm. имеется в виду. Вот, и они должны производить впечатление, вот, что это одна нота многократно повторенная, хотя это набор куча-куча разных нот. И со всеми микроскопическими нюансами они друг от друга отличаются, а должны отличаться в метрическом акценте, чтобы это работало.
4: Ну, Пит это делает отлично, вот. Я просто не знаю, как...
2: Чем человек играет сингл-ролл круто, ровно, офигенно, здорово, вот как Фил Коллинз, например, вот, с метрическим акцентом, вот, это, конечно, вышка, это столько часов на это затрачено, и так надо это любить, чтобы достичь вот такого уровня мастерства. Этот самый Марко Миниман, вот уж человек роллы делает одиночные в таких темпах вообще. Ну и Майк Манджини тоже. Да все они, все известные. Вот раз мы о них говорим, представь, сколько вообще барабанщиков на свете. Ну, я не знаю, миллиард. Ну, не миллиард, но миллионов много. Вот. А мы говорим об единицах. То есть мы говорим совершенно... Раз они такие известные, то они умеют все. Понимаешь? Обязаны. Просто иначе мы их не знали бы. Никак.
4: Вероятно. Или они умеют что-то такое.
2: А сколько мы еще не знаем. Я тут захожу на фестиваль жюри, сижу, смотрю, барабанщик садится, как начинает играть. Я думаю, елки-палки. Как зовут, почему, не знаю. Хотел было с ним побежать познакомиться, поздороваться, а он уже куда-то умотал. Обалдеть. Вот. И так далее, и так далее, и тому подобное. Такие люди встречаются, просто фантастические у нас. Раз меня зовет Леша Мурашов, тот, который из Скворцова-Степанова. Вот. Угу. Зовет и говорит, пойдем, посмотришь, как играет этот самый... парнишка, говорит, 14-летний. Вот. Я смотрю, елки-палки, чувак, вообще вышка. Ему 14 лет, он там. Вот. Его сейчас stage name, его, по-моему, Штефан зовут. Вот. А на самом деле это Семен, по-моему. Ой, я могу ошибаться, путаться. Я просто с ним не постоянно общаюсь. Это не мой ученик. Вот. Это было лет 5 назад. Вот. Я смотрю, слежу за его, то, что вот растет, все круче-круче играет. Вот. И вот в 14 лет чувак играл так по-взрослому вообще. Вот в этой в группе BSB я его увидел, но он еще там в паре других групп, тоже востребованный. Ему было... А потом посмотрел, что он начал учиться в 6 лет. И у него даже мама заботливая выкладывала видео его начального пути. И прям вот 7 лет, 8 лет. И видно, как прогресс, прогресс, прогресс, прогресс. А потом я своими глазами увидел его, значит, вот в 14 лет. Ну, я, честно говоря, обалдел. То есть, ну, по-взрослому очень круто играть.
4: Здорово. Главное, чтобы было где и как, и куда это творчески действительно было, куда направлять.
2: Кто как играет, какие элементную базу, это уже... Вон, да, Стив Гатт. У него 7 красок. 7. Элементная база состоит из 7 элементов. Все. Вот возьмем того же там Майка Манджини, у него элементов где-нибудь под 100. Вот. Марко Минимана, может быть, 150. Вот. Майка Портнова там поменьше, у него 50. Он просто варьирует одними и теми же приемами практически во всех своих проектах. Вот. Но он очень мудрый, так сказать. У него такая манера игры, он ее один раз как бы построил, этот дом свой музыкальный, и все. И он не прогрессирует, перестал как бы прогрессировать.
4: Ну, вот, не надо, вот. Не хочет.
2: Вот, нет, это ничего плохого в этом нет. Он нашел свой стиль, нашел себя и понял, что вот ему достаточно элементной базы для...
4: Это его... уже, этого уже вот. Много.
2: Вот, у него главное это его харизма, вот, и его звукоизвлечение, и вот это человек радость. Человек счастье, приходишь, там уже, как бы, так сказать, не до нюансов музыкальных. Там просто смотришь человека, получаешь огромное удовольствие. А плюс еще он играет очень, очень драйвово, очень с такой подачей. Прямо видно, что человек счастлив. Делает это любимое дело. И от этого счастлив. И заражаешься невольно. А докапываться там... А у него элементная база-то не очень большая.
4: Ну, вот. Понимаешь, такая штука. Нужно кому-нибудь, чтобы Ринго Стар играл как Калбом? Лично мне нет.
2: Ну да, конечно. Каждый занимает свою нишу. Вот. У каждого, каждый нашел себя, каждый сделал себе с этой нишей имя определенное. Потом, понимаешь, есть пользователи, ну, потребители, да, слушатели музыки, есть меломаны, да, которым каждый там нюансик, там, и одновременно еще и эти аудиофилы, вот, сумасшедшие, это как я.
4: Я в чем-то тоже, потому что я там винил люблю, я люблю ламповый звук, конечно.
2: Нет. Я в прошлый раз говорил, смотри,
4: существует... не могу там. Ой, это сведено не так, я слушать это не буду.
2: Существует 4 вида искусства. Вот ты выпустил какой-то продукт, есть вариант просто в наушниках, в хороших, вот стерео, да. Есть вариант стерео акустика колоночки, есть вариант 5.1 звук, есть вариант DVD. Вот, посмотреть концерт этот в DVD. Можно с публикой, можно без публики, пожалуйста. Все тебе дается. И я ловлю себя на мысли, что каждый из этих вот, как будто другая группа, как будто другое ощущение, абсолютно другое. Вот абсолютно. когда ты смотришь, как они это делают. Другое дело, как ты домысливаешь, когда слушаешь, как они это делают. И третье, когда 5-1, когда у тебя крышу просто так на части разносит. Разве все классические альбомы, казалось бы, до дыр затертые.
4: А я знакомы. Очень люблю «Трушная Мона».
2: Вот, а я не могу.
4: Битлз ранний, точно.
2: Вот да. Я смотрю, зачем, и главное, столько людей качает. Вот зачем они и выкладывают «Мона».
4: Мне попался пресс.
2: А почему?
4: Гранд Отеля Прокл Харум.
2: Мона?
4: Мона, да. Я подумал, что будет, потому что мне так понравилось.
2: А зачем? А почему?
4: Не знаю, просто понравилось, и все здорово. И белый альбом монофонический тоже здорово звучит.
2: Я не могу. Меня это как-то... Там же куча-куча находок в этом. И как бы сразу у тебя... Ну,
4: да нет, я про панораму знаю, но вот монофонический звук я очень люблю.
2: Обалдеть.
4: Очень люблю. Как вот «Чокнутый» тоже. Вот, вот я не люблю, например, как японцы взяли там, допустим, вокал Энрико Карузо, выдрали и новый оркестр записали. Слушай, ну это кошмар какой-то. Это из-под пятницы субботы, это дикость какая-то.
2: Не, ну есть эксперименты.
4: Вот. И вот ведь делали же с Карузо черт знает чего. Электрифицировали записи все 60-е годы, 50-е, 60-е, 70-е. Эхо там добавляли, какой-то ревер, еще чего-то. На эти все акустические записи еще до 21-го года сделанные. Того века.
2: Я послушал 20-го. Рахманинова Сергея Васильевича 11-го года концерт в японском микровиниле. Вот если мини-винили в формате. Я послушал. Я улетел в космос, понимаешь? Это так звучит кайфово. 11-й год, понимаешь? Это вообще...
4: Я оперную школу вот конца 19-го, 20-го, начала 20-го века я никогда не променяю родные монархи односторонние ни на какие цифрованные, перецифрованные там штуки там какие-нибудь.
2: Напоминаю, эта программа музыкально-познавательная и слегка юмористическая. Вот. Давайте вернемся все-таки к музыке. Вот, а то мы как прям на заваленке закурили
4: по-первых. Ну, все-таки про музыку.
2: Ну да.
4: Ну ладно, короче говоря, про дуэт в составе группы барабанщиков.
2: Прям они в две установки.
4: Да, они играют в две установки с 88 года, как сели, так и играют в две установки. Но если раньше они делали чего? С 88 года, как Пит крупно вернулся в музыку, после уговоров Фила Мелия, которые там за три года до этого случились, и он впервые его в клубе в Гамбурге вытащил Пита выступать, то дальше с этим сложно все очень было. И тогда, то есть, как бы Роук, брат, хотел с братом старшим все-таки играть, как-то выступить. Вот. И как он к нему не подъезжал, и справа, и слева ничего не выходило. И тогда ему пришло в голову, что надо через маму действовать. И вот Мона, значит, он через маму, так сказать, и мама, значит, Пита как-то так. В общем, уговорили его выйти на эксклюзивное one-off выступление на конвенции в этом их знаменитом отеле «Адельфи» в Ливерпуле. Вот они там сыграли, ну, порепетировали, конечно, перед этим. Взяли всех друзей, то есть ветеранов Мерсибита в группу. Ребята из Ливерпуль Экспресс, который костяк составлял, там группа The Mercies, Mercy Beats, Билл Кинсли и прочие, Дэйв Голдберг. И вот они сыграли. Они играли в основном, то есть дублируя партии, они посмотрели, что звук мощный получается в две установки, и, в общем, дублирующими партиями. Я могу сказать, что так были даже студийные альбомы записаны, пара, тройка, где они партии не разделяли. И там очень четкая игра. Очень четкая игра. Очень четкая, слаженная. Там, если вот те альбомы слушать 90-х годов,
2: одну секунду, я вспомнил. Степан Кияшкин. Вот, Степа Кияшкин.
4: Вот этот вот парень 14. Да, все понял, да.
2: Извините.
4: Ничего, хорошо, что вспомнил, сказал. Да. А вот. И здесь, когда они стали над оригинальным материалом работать, где и Пит подключен, так-то они делали, в общем, оригинальный материал немножко совсем. Ну, то есть Роук писал. И гитаристом Винс Хаген у них был такой молодой. Меня был постарше, ему там было лет 20, наверное, 22 года. Вот, ну, немножко. Вот. И когда они стали над этим альбомом работать, они решили, давай разделим партии. То есть где-то, значит, основную берет на себя Пит, а Роук дорабатывает рисунок общий со своей установки. И где-то наоборот, Роук делает какой-то основной рисунок, а Пит дорабатывает. И вот так, таким образом Хеймонс Грин вот был записан, где вот. И вот сейчас можно выбирать, но я думаю, за главную запустить, которая так и называется Хеймонс Грин, но как улица, также с апострофом. Альбом без апострофа называется, а песня называется все-таки с апострофом. Хеймонс Грин. Вступающие барабаны, вступление на барабанах просто красивейшее. В финале звучат вообще просто сказка. Я думаю...
2: Вперед к сказке!
4: Хеймонс Грин с Хеймонс Грин.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Радует нас музычкой, принесенной с собой Александр Аносов. Причем не просто музычкой, а рассказом о ней тоже таким тщательным, таким прям вот дотошным таким вот погружением в материал. Обожаю таких людей, увлеченных настолько сильно искусством настоящим, хорошим. Прекрасная композиция, прекрасно сыграна, барабаны, все замечательно, ничего не имею против. Все только за. Красота. Хорошо. Максим Нов у нас имеется тоже в обязательном порядке.
2: Здесь я, да. Вот, я сегодня так в роли статиста, но оно того стоит, дорогие друзья. Прямо вот все сегодня идеально.
3: Хорошо. По моему отношению могу добавить только, что из песен про ливерпульские топонимы, то есть, ну, Хеймонс Грин совершенно может спокойно на равных правах стоять в одном ряду со Strawberry Fields Forever и с Penny Lane. Уж это точно, абсолютно. Это меня в этом никто в противоположном меня не переубедит.
1: Вот, а я вот в свою очередь...
3: И по тексту красивые вещи вообще. Ну, да. По музыке.
1: А ты разобрался, о чем там речь?
3: Так а там Хеймонс Грин, а улица, на которой находится дом, в общем-то, Бестов, который был куплен Моной на выигранные деньги. Это легенда про лошадку Net Never Say Die. Такая лошадка была.
1: Так есть пластинка такая, вот, Black Sabbath.
3: Ну, это пластинка-то есть, лошадка-то родилась до Black Sabbath еще в 50-е годы. На эту лошадку, которую никто не знал, Мона поставила. Вот. Более того, выяснено ливерпульскими журналистами то, что никакого тотализатора официального не было, и тотализатор был подпольный.
1: Вау.
3: Вот. Она уже в ссоре была с мужем, с Джоном Бестом, как гласит легенда вообще семейная. Вот. Рори, младший брат, единственный, который настоящий Бест. То есть у него, единственное, у него папа Бест, он носит фамилию действительно папы. Вот, потому что Пит Бест, он Скенланд урожденный, и никогда он об этом не знал. Мама все скрывала, его Джон Бест усыновил. Вот. А уж про Рога я вообще молчу, он вообще аспинул. Вот, по папе-то. В общем, там у нее уже с мужем были какие-то там такие вещи, и с сестрой мужа одним домом одни жили. Она довольно богато привыкла жить. Дочь майора английской армии, значит, это в Мадрас и Бомбей, Британской Индии тогда. В общем, Рори шел домой и увидел дом, на котором висит там for sale, продается. И он сказал, что этот особняк вот продается.

0: Он сходил купить, попросила у мужа денег. Тот не проявил, так сказать, ничего. Она все драгоценности свои, как легенда говорит, сгребла в кучу и поставила на этот тотализатор. На лошадь, которую вообще только-только ее выставили. Есть прекрасное интервью с владельцем этой лошади, который рассказывает эту историю. Там вообще очень много интересных моментов. То есть, например, там, где эта лошадь родилась, там что-то сэр Мартин Плейс называется как-то, или Джордж Мартин Плейс, что-то такое. Там, то есть, какие-то такие штуки. Это как дурость, но действительно. И он рассказывает о том, что он выставил эту лошадь на скачке. То есть, по одной простой причине, что он бутылку бурбона выпил. Полную. Выпил полную бутылку бурбона. Ну, не, а для некоторым полезно. Тут врачи разные говорят. Вот. И выставил ее. А она поставила все эти драгоценности на эту лошадь, которую никто не знал вообще. То есть вот и звали ее вот, ну, оптимистично Never Say Die. Вот. И она взяла, и вот эта вот темная лошадка во всех отношениях, то есть взяла и выиграла. Вот, на ставке то ли 1:33 или что-то такое, в общем. И этих денег хватило купить этот дом, вот эту касбу, которая там кому-то там принадлежала, обществу какому-то. И вот они там сделали, стали жить там с семьей, как клуб-то появился, этот кофейный клуб, касба кофе-клуб. Вот. Подвал огромный был. То есть все тусовались у Пита, как бы решили, ну что все тут толпитесь, давайте сделаем, чтобы было место общее, Пита, друзья, чтобы приходили. И подвал же огромный. И вот они уголь вытаскивали, там все такое прочее, разгребли, там это все очистили, потом покрасили, дизайн сделали. Джордж Харрисон играл в это время. Quarrymen распались. Пол с Джоном, по-моему, временами дуэтиком выступали. Сейчас не помню, как они назывались. А Джордж Харрисон вообще с ними разошелся. Он играл у Леса Стюарта в Ли Стюарт квартет. И общая подружка привела сначала Харрисона и Кена Брауна, который вместе играл в Ли Стюарте. Они вместе свалили от Леса Стюарта. Они такой блюзовая группа была. Вот. И еще он, Джордж, сказал: я знаю еще двоих парней, которые сейчас вообще нифига ничего не делают, ничем не заняты. И Джон и Пол пришли, Синтию приволокли, однокурсницу Джона Леннона тогдашнюю. Вот и разрисовали там все, и там все сохранилось. В касбе все сохранилось оригинальное. То есть этот потолок разрисовывал Пол Маккартни, это нарисовал Пит Паука в Spider Room. То есть все оформление вот Битлз сделали и Синтия Леннон. Контур Джона Леннона там есть цветной. Это Синтия тень Леннона Джона обвела и потом вот нарисовала по тени его. Силуэт Джона Леннона там краской нарисованный. Все родное. И вот касба, это стало первой площадкой, где дебютировали Quarrymen. И вот как раз где эта вот тройка собралась впервые. То есть Джон, Пол и Джордж. Четвертый был Кен Браун. Вот так вот. И это касба, да, касба стартовая, потому что про каверн-то все говорят, помнят, а каверн-то что? Вот касба была их резиденция вообще практически. Там стартанула. А Пит отвечал за то, что в первый концерт Quarrymen Пит отвечал за то, что можно было бы назвать, ну, оборудованием. То есть смотреть, чтобы провода там какие-то не дергались, если что-то там такое. Ну, буквально, чтобы свет какой-то был и какой-то звук там более-менее шел. Вот и песня посвящена этой улице Хеймонс-Грин, дом 8, на которой находится, собственно говоря, касба и сад в этом доме, и про девушек в саду у яблони. Все в этой песне. И если там встретил заблудившегося, кто сбился с пути, с дороги, там, и он тебя спросит, там, где я, скажи ему Хеймонс-Грин. Вот.
1: Ностальгические.
0: Ностальгическая о молодости песня, о девушке любви. Find a girl behind an apple tree.
1: Понятно.
0: Take me back, sweet 17. Хеймонс Грин.
1: Здорово. Ну вот, я уловил там многоголосие всяческое интересное. Вот, красивую мелодию, все. Я думаю, дай-ка я тоже так. Многоголосная, красивая музыка. Вот. Немножко длинненькая песенка, но у меня почему-то она пролетает вот так вот. Есть такой коллектив американский, называется Third Degree. Третий градус.
0: Uh-huh.
1: Вот. И у них много довольно пластинок, 5 штук. И вот бывают же такие группы, я их называю странные. У меня, кстати, вышел 32-й выпуск Арианы, да? Он так называется «Странная парочка». Я там взял две группы, вот, и уже он вышел вовсю, как на мою радость и отчасти удивление, там, в первую неделю. Ну, у меня пока там не миллионные просмотры, но в два раза больше, чем все свои предшественники он набрал просмотров в первую неделю своего появления. Я не знаю, чем это вызвано. Вот, интерес растет. А мы постоянно экспериментируем с Витой. Вот она опять поменяла заставку, уже такую высокохудожественную сделала. Уже она каждый раз там делает все лучше, лучше, лучше. Совершенствуемся. Вот. И, на мой взгляд, интересный получился бы очень выпуск. Вот. И следующий вот на подходе, пока есть время. Так, попёрпла. Нам попёрпла. Вот. Так что смотрите, друзья, «Странная парочка» называется, 32-й выпуск «Волшебники Ариадны at home». Вот, а тоже буду я делать из серии «Странная парочка» про эту же группу. Я вот про которую делаю вот рассказки свои, вот, в своей, как бы, вот этой четвертой версии «Волшебники Ариадны из дома», вот, я обязательно сюда приношу, потому что там-то их не включить нигде никак, всякие права авторские, а вот здесь мы включаем. Поэтому... группа вот этот «Третий градус», будет о ней рассказано, доложено, показано. Вот.
0: Я их уже слышал где-то.
1: Ну, может быть, даже и здесь, хотя вряд ли. Она будет звучать здесь во второй раз всего. Вот.
0: Или на них натыкался, потому что Third Degree, я помню это название.
1: Ну давай попробуем. Ну, вот. Да. Из 5 альбомов они тяжелые для восприятия. Вот. Их надо расслушивать, и потом они такие. Чего скорее вопросов много остается после прослушивания, вот, чем такого прям наслаждения от музыки. Вот как-то так вот неровное очень они. То есть нельзя. Вот этот альбом, на мой взгляд, он выделяется. Вот его иметь достаточно, вот на мой взгляд. Вот, и все. Второй вышел. Они там хитрят, мудрят опять с этой двоичной системой. Вот, исчисления там они все.
0: Понятно.
1: Вот, короче, «Ones and Zeros» называется. Единицы и нули. Вот. Причем часть первая. Вот, том первый. Вот. А в 19-м году вышел «Ones and Zeros». Том нулевой.
0: Нет, ну я в принципе понимаю и знаю хорошо, что есть такая музыка, которую там изучать интереснее, чем слушать. В общем-то, надеюсь, здесь не до такой степени.
1: Нет. Здесь в контексте прозвучавшей песни очень даже практически близко.
0: Я, в принципе, много к чему привык уже.
1: Короче,
0: к разному опыту большой.
1: Американский коллектив Third Degree, третий градус, альбомчик Ones and Zeros, том первый. Композиция будет называться The Gravity. Гравитация 7 минут 51 секунда, но она хорошая.
0: Сильная гравитация, как у Юпитера примерно.
1: Да.

0: Шоке. Wow, the Radio Shock. Где новая музыка, там шок. Радиошок.ру. Игорь Чередник. Авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: Вот такая разнонастроенческая, разнополярная музычка звучит сегодня в 166-м выпуске программы «Волшебная нить Ариадны», что выходит по пятницам после 4 часов, и руководит которой, запуском ее, приготовлением ее, Макс Темнов.
2: Ничего
1: да,
2: себе.
1: Да, да.
2: Игорь Чередник, дорогие друзья.
1: Да.
2: Это он делает все. На самом-то деле это он делает все. Вот в чем дело. Все делает. Вот
1: нет,
2: все.
1: Не все.
2: А я просто помогаю. Александр Аносов на сегодня в гостях, и это очень здорово.
1: И...
2: Я прям наслаждаюсь вашим диалогом, господа, сегодня.
1: Да, да, да. И вот и продолжаем наслаждаться оценивающим монологом со стороны Александра по поводу Third Degree.
3: Хорошая вещь. Заверните. Заверните.
2: Берем.
3: Да. Ну, вообще, то, что это 10-е годы 21 века.
1: 15-й.
3: Да, 15-й конкретно. Ну,
1: ну, к концу мне вещи это
3: обозначило,
1: стало понятно.
3: Вот этот кусок в конце ритм-секции. Вот она, вот это 21 век. А то, что вот вокалы поверх были, и все остальное, но это все так, ну, вот не то чтобы цитирует, а ну твердо говорит, вот что они стоят на первой половине 70-х и самом конце 60-х, вот так вот.
1: Это, ну, вот ретро-прок, такой стиль, понимаешь?
3: Да.
1: Вот.
3: Здорово.
1: Те искорки здравого смысла, таланта и всего хорошего, что творилось в 60-х, 70-х, не погасли. Вот, костры. Долго горят они. Они их разжигают, раздувают и доносят до наших дней бережно.
3: Ну, слава богу. Главное, чтобы вот актуально это все
1: да,
3: было.
1: Да, да, да. И это актуально, потому что коллектив востребованный очень. Вот это видно по фестивальной деятельности. Огромное количество фестивалей. Как посмотришь на фестивальную афишу, да, там, блин, там все вот это вот, что я сюда ношу, вся вот эта компашка.
3: У меня есть пассивная побочная деятельность. Она выражается в том, что я ищу, значит, какие-нибудь реакции на что-нибудь.
1: Это как?
3: Ну, ребята занимаются там такими вещами. То есть они снимают себя, как они реагируют на что-то. На просмотр какого-нибудь кино. Вот. На прослушивание какой-нибудь музычки. Вот, и считают, что это должно быть интересно другим. И, в принципе, правильно считают, потому что многим вдруг оказывается интересно. Потому что нашел я двух ребят таких, они вот это зумерское поколение, то есть им так 25 там.
1: Плюс-минус.
3: Вот двоих я нашел и за ними слежу. Потому что, значит, один как бы сказал, что я всю жизнь там рос на этом, на том, на рэпе, на отечественном и не на отечественном. Это Игорь на мою мимику сейчас посмотрел. Вот. Значит, на хэвятине, на прог-метале, на фолк-метале, там, современном, на нью-метале, который я лично вообще не люблю нью-метал. Не знаю почему.
1: Есть отдельные представители, прекрасные совершенно.
3: Я понимаю, что везде есть прекрасные. Есть люди, которые считают, что группа Мьюз, например, это рок-музыка. Группа Мьюз сама считает себя рок-музыкой, самой настоящей. Они там, по-моему, карьеру начали с того, что они на каком-то фестивале выступали, чуть ли там не Гластенберри или что-то наподобие. И они сказали, что, блин, да это мы только рок-музыканты, тут настоящие, остальные все фуфло. И типа так и оказалось. Может быть, так и оказалось. Ну, с моей точки зрения, Мьюз это мальчики, которые вот сделали все и в сочинении музыки, и, так сказать, в одежке в своей. Ну, все сделано для того, чтобы быть совершенно спокойно съеденными MTV.
1: Ну, конечно.
3: Вот. Да. Для меня. Да. А кто-то вот хорошие девчонки вот почему-то их очень любят.
1: Да, слушай, это самое. А Гластенберри это не там, откуда начало свое второе рождение группа Slade. Это не этот ли фестиваль?
3: Возможно. А что ты имеешь в виду под вторым рождением? То есть уже без...
1: Нет, дело же как было. Они выпустили Nobody Souls альбом.
3: Или про ты давнишние дела говоришь.
1: Про давнишние, 80-й год.
3: Ну, понятно.
1: По-моему, Glastonbury.
3: Очень можно, но это фестиваль-то такой мощнейший. Он почти такой же, как Вайтовский.
1: Они их называли старыми клоунами, всякими дурацкими раскрашенными дедами, там, с давно-давно упавшим рейтингом, там, они начали что-то делать, они были на грани, это был последний, как бы, вот, соломинка, вот, они тонули,
3: и реально. Они там вдали, да.
1: И они как жахнули.
3: Да-да-да, по-моему, да.
1: И убрали там всех.
3: Правильно помнишь.
1: Вот, да, так вот я про Glastonbury.
3: А то они в Каховке еще выступали.
1: И потом с них началось второе.
3: Году в 95-м рождение. Уже без Ноди Холдера.
1: Долгий ряд шедевральных пластинок. Так и Кейс, вот 83-й год. Это же просто шедевр на шедевре.
3: Да, много там здоровского чего.
1: Вот, 87-й
3: год. Сашка Старцев Слейд без Ноди Холдера уже, конечно...
1: Нет, без Ноди Холдера нет. Он сейчас свит ездит с этим.
3: Ну, Энди Скотт.
1: Да.
3: А я пошел, потому что Энди Скотта люблю.
1: Ну и как?
3: Ну, мне нравится, но они больше хэви-метал какой-то стали с Энди Скоттом играть. Но вот когда я их вживую посмотрел у нас здесь в 2005-м, я был все-таки рад. Я увидел Энди Скотта.
1: Ну, да.
3: И который стоит с этой гривой седой.
1: Да.
3: И свои штуки на гитаре фирменные делает. Да, то есть... Satisfaction guarantee! Ну, то есть равно же вокалист там на этих классических свитах вещах,
1: ну, понятно,
3: на Брайана Коннелли. Ну, свит да. Это одна из моих, это моя нежная любовь. Это две первые рок-группы мои. Это Sweet и The Beatles.
1: Можно сказать, меня тоже.
3: Поздний причем. Летобишный Beatles. А Sweet Чинчепановский период.
1: Я попал, первый был как раз Фанни Эдамс. Вот все, на обе лопатки был положен я сразу. А потом посмотрю, думаю, что за лабудень такая, Чинчепман. А потом стал постарше и понял, что это тоже круто.
3: Про Чина Чепмана мне нравится история Саши Старцева и Майка Науменко.
1: Коки, какао.
3: Я люблю, они же свои делали, они на бисайды-то писали свое. Там Александр Грэм Белл, там какой-нибудь, я не помню, Чинчепан, нет, это их, по-моему, Александр Грэм Белл,
1: это нас вечер исполнительского мастерства вокального.
3: Да. Слушай, если я на кого-то хотел перед зеркалом в первом классе, во втором быть похожим...
1: Брайан Коннелли.
3: Да, это Брайан Коннелли, да.
1: Ну, шедевральный чувак, очень интересный, хороший.
3: Я люблю очень Sweet.
1: Ну, там куча находок, там, конечно, просто...
3: О, как в Англии их недолюбливают, недооценивают ужасно. Это же надо такое было написать. Вот, вполне уважаемый мной журналист, музыкальный, ливерпульский, Спенсер Ли, который целую книжку посвятил причинам увольнения Пита Беста. Вот. И вот он говорит, это надо же, у немцев проявили вкус. Они первыми запустили Beatles в хит-парад. Но в то же время, пишет Спенсер Ли, в то же время посмотрите на немецкий хит-парад. Они первые ввели Beatles с My Bonnie в хит-парад. Есть вкус у немцев. Но при этом поглядите, у них же Sweet занимаю чуть ли не 7 или 8 раз первое место, то есть хит-параде. То есть, ну это с точки зрения англичанина безобразие какое-то. А с другой стороны, я с Рогом и с Питом, когда говорили о своих там вкусах музыкальных, там каких-то или еще чего-то, ну, под выпивку, естественно. Пить вредно, да. Вот, то есть, Sweet знаю, да, прекрасно. Они, правда, меня еще спросили, а третья-то группа какая? Я сказал, Тичин.
1: Проходило.
3: Я сказал, я не знаю. Slow down. It's neither pop.
1: Ясно. Слушай, предлагаю по моему плейлисту пойти. А все остальное, вот это вот наши разговоры, оставить до Лешиного появления.
3: Для Леши оставим.
1: Для Алексея Викторовича. А то мы сейчас выговоримся,
3: а придет... Алексея Викторовича.
1: И мы это... Оп, Леша, привет. Пока.
3: Ну да.
1: Давай я.
3: Ничего, что я зашел, да?
1: Ты побудешь сегодня музыкальным авторитетом у нас. скрин таким. Вот. И скажешь, люди, тебя услышав, скажут, сам Саня Аносов сказал, значит, надо слушать. Вот. Давай я воспользуюсь.
3: Ну, ладно. Саша Старцев уважал меня за это.
1: Я тебя не уважаю.
3: Я помню, да, все-таки сейчас припомню. Скажу про Чина Чепмана. То, что Сашка мне рассказывал. Я когда сказал, что вообще-то что дурного в Чине Чепмане-то на самом деле. Когда есть такие люди, как Чин Чепман, и когда играется музыка такая, как Чин Чепман писал, они причем разные уже писали музыку. И для Тины Тернер вон сколько вещей у них сделано.
1: Да, господи, да. Этот самый Гарри Глиттер, Смоки, как ее девушка, которая 75 лет недавно было.
3: Да вот они с Элисом Купером-то дуэт сделала, альбом выпустила. Правда, вот. Мне про продавцы грампластинок некоторые сказали, что не очень хорошо продается. Вот Сплэт, Deep Purple, да, Езга, неплохо.
1: Ты видел, еле-еле выполз к ним на сцену Ричи Блэкмор? Вот, с ними.
3: Ну как же, я смотрел на это, я не знал. Я просто чуть ли не плакал и смеялся от умиления одновременно. Гиллан с Блэкмором в обнимку, чуть ли не в десны целуются. Это после этого всего. Он сильнее меня в 1000 раз. Я кого-нибудь подговорю, чтобы ему морду набили, да?
1: Есть же прям DVD, который так и называется. Что-то там с водой связано, как он плеснул в Джона Лорна, вот этот стаканюгу. Там 2 пинты было, по-моему. Двухпинтовый такой огромный. Вот, облил водой его и клавиши.
3: Хороший какой, да. Ну вот, видишь. И даже это самое, и Кэндис там все это фотографирует, да. И все рассказывает там всем. В общем, ну прелесть просто. Просто прелесть. Это, конечно, поймут те, кто в тебе.
1: Ну,
3: мы, в общем-то, как-то передача, да, у тебя, насколько я понимаю, для тех, кто в теме, а да. Для тех, кто не в теме, чтобы были в теме.
1: Логично.
3: То есть мы двоих сразу
1: вот давай
3: в одном флаконе.
1: Это самое. Лунные буквы.
3: Лунные
1: буковки.
3: Буквы.
1: Лунные. Буковки. Да, Moon Letters.
3: Moon Letters.
1: Называется. Принесена была она сюда, но...
3: А это... может быть, письмена даже. Может
1: масса
3: быть, это,
1: переводов.
3: Это, с Толкином что-нибудь
1: может,
3: связано, может быть.
1: Может, там же... Все может быть. Это... Они...
3: Все
1: не просто так.
3: Say friend, they come in. Да.
1: Вот. Называется Thank You from the Future. Спасибо из будущего. Альбом. Выпущен в 2022 году. Я обычно... А, ну я его и приносил, да. У них есть и 23-й, есть и 19-й.
3: Для Алисы Селезнёвой рановато.
1: Вот.
3: Да.
1: Мне показался 22-й самый-самый крепкий. Вот. И композиция называется Isolation and Foreboding. Вот. Изоляция и предчувствие беды. На 6 минут 30 секунд. 33 даже. Давай изолируемся и будем предчувствовать беду.
3: Лучше как-то мимо прохилять.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир, программа «Волшебная нить Ариадны». Вот, вступившая в свои права с 4 часов плюс-минус копеечками. Ну, копеечек было многовато, 22 целых. Ну уж простите, друзья, задержались. Ну, это у нас такая вот...
2: Такая... Такой дачный выпуск сегодня.
1: Дачный, такой. Удачный. Дачный-удачный.
2: Дачники-неудачники. Я Игорь Черенек, дорогие
1: Макс
2: друзья.
1: Тернов.
2: Александр Аносов у нас сегодня в гостях. Да. И интересное.
1: И интересное. Вот из 6 минут 33 секунд композиции Александр Аносов, наш сегодняшний главный, как бы, распознаватель хорошей и плохой музыки и вещатель всяких
3: особенно
1: удивительных
3: плохой
1: вещей, послушал целых 33 секунды, тем не менее.
3: Не, больше.
1: Просто 34?
3: Не наушники, 34 с половиной.
1: Ага. Она же разная песня-то была.
3: Да, я потом это самое, там гитаристу дали, так сказать...
1: Там поменялось куча размеров, да. Куча ритмов, там темпы поменялись, все. И
3: ну,
1: так, все
3: они менялись. И вот ну, у меня ощущение, это все равно осталось то же самое, практически первое. Если бы мне сказали, что это песенка, так скажем так, с альбома Билли Кабама, я бы поверил.
1: Вот. Ну, может быть.
3: Вот те размеры, там эти перемены, там размеров, там и так далее.
1: Не, они такие очень
3: кабум.
1: Сведение.
3: Ну, сведение и звучание, это могло быть у Кабама тоже. Какое-то такое, что-то вот такое. Вот в это, ну, я понимаю, что ты там за оригинальность какую-то сейчас
1: манера
3: исполнения.
1: Да. Есть же люди в 21 веке наоткрывали, у них даже звук барабанов, в частности, он стал модным. Ну, я не люблю это слово. Вот. Они стали его сушить, малый барабан сушить, чтобы появилась нюансировка дикая, госноты появились кучами.
3: Понимаю, но что мешает тебе подумать, предположить, что Кабам мог бы что-то,
1: да,
3: вот такое
1: чего
3: бы
1: там Кабам-то? Много всяких хороших было. И Саймон Филлипс, например.
3: Да, но я имею в виду...
1: Тига, да. И этот самый Дин Костранова там тоже такой.
3: У меня Кабам нарисовался в голове в первую очередь. Не говорю, что они его скопировали и калькируют там как-то.
1: Понятно.
3: Да, боже мой, упаси. Но мне это вот напомнило в первую очередь, потому что Кабам вот такими размерами, такими ритмами композиции, ну вот он у меня очень... Может быть, эти штуки, которые я у Кабама слушал первыми, понимаешь?
1: Джаз-рок фьюжн играл. Ну. Вот, а эти ни сном, ни духом. Они никакого отношения к фьюжн джаз-року не имеют.
3: Я что-то сомневаюсь в этом, что они совсем не имеют никакого отношения.
1: Нет, них,
3: потому что прогрессив них... он весь какой-то. Он все равно... Он намешан из джаз-рока...
1: Здесь инструментальных кусков ноль не было.
3: Прогрессив рока того 70-х годов и отчасти 80-х, конца 60-х.
1: Ну, в двух словах.
3: Напитавший.
1: Зашло, стоит.
3: Ну, зашло, ну, говорю, в духе, как вот Кабама такие вещи вот наподобие.
1: Окай. Знаешь ли ты такого человека, как Стивен Уилсон?
3: Конечно.
1: Вот, любишь?
3: Очень.
1: Porcupine Tree. Вот, а знаешь Рэнди Макстайна?
3: Вот это я откуда он?
1: Это его нынешний гитарист.
3: А, нынешний.
1: Плюс, когда был реюнион группы UK, реюнион вместе с Марком Миниманом, вот, значит, Эдди Джонсон, Джон Мэттон, Рэнди Макстайн и Марк Миниман. Был такой реюнион в 15 году. Это была такая крутизна в Японии. Вот, они сыграли. И потом еще, по-моему, в 13-м или в 15-м. Два у них было концерта. Это сказочные совершенно концерты. Удивительно, как они материал...
3: Ну, глянь, что-то я не добрался еще.
1: То есть, представляешь, Рэнди Макстайн, он сейчас играет у Стивена Уилсона в группе. Вот.
3: Да, это я понял.
1: Также у него была коллаборация такая.
3: А он-то откуда к Уилсону-то?
1: Он считается крутейшим гитаристом. Начинал он у Кевина Гилберта. Кевин Гилберт. Ты знаешь, Пол Гилберт, гитарист,
3: да.
1: А есть Кевин Гилберт. Он умер очень раннем возрасте. 27 или 28 лет. Попал там в список 27.
3: 70 в каком-то.
1: Нет, почему? Он сейчас скажу, 67-го или 66-го года рождения, Кевин Гилберт. Он с ником Дивирджилио, они корешились, делали группу «Жираф». «Жираф» сделали, они были этот Кевин Гилберт был фанатом Питера Гэбриэла. Они сделали в копейку «Lampless Down Broadway», переиграли просто этот концерт. С ними там играл вместе Дэйв Керзнер, такой клавишник, который в миллиарде проектах участвует. Вот. И вот Рэнди Макстайн решил создать коллектив. Позвал туда Ника Дивирджилио, позвал туда Гэвина Харрисона, позвал туда, сейчас буду говорить еще кого. У меня все ходы записаны.
3: Главное, откуда они еще? Чтобы ориентироваться лучше.
1: Сейчас тебе скажу. Все. О, нашел. Вот, смотри. Так. Рэнди Макстайн создает проект, который называется, который сейчас будем слушать, Lo-Fi Resistance. То есть сопротивление низкого качества. Вот. И он сюда, Гэвин Харрисон, барабанщик с Porcupine Tree. Также еще Ник Дивирджилио на отдельных композициях. Вот. По-моему, у них на одном альбоме два барабанщика вот этих. Либо на первом альбоме Ник Дивирджилио, на втором Гэвин Харрисон. Вот что-то типа того. Вот. Но неважно. То есть уровень понятен. Вот. Рэнди Макстайн. Вот. Потом здесь присутствует Джон Гиблин. Знаешь такого парня?
3: Нет, не знаю.
1: Кейт Буш, бас-гитарист. И Брэнд Икс. Брэнд Икс с Фил Коллинзом. Там этот Джон Гиблин на бас-гитаре. И второй-то самый крутейший, вообще обалденнейший. Они в два бас-гитары. Продакт, послушай альбом. Упадешь, улетишь, вообще фантастика, какой крутой. Вот. Второго, вспомню, скажу, он обалденный совершенно. Вылетел из головы. Но вот один, вот Джон Гиблин. Он и у Питера Гэбриэла тоже играл, вот Кейт Буш. И Брэнд Икс. Вот. Здесь он тоже участвует. Lo-Fi Resistance. Также здесь участвует Колин Эдвин из Porcupine Tree. Вот. Также еще он когда-то играл группу под названием Wise Heads. Такая была группа. Дэйв Керзнер как раз, который Кевина Гилберта тоже вместе с этим самым Рэнди Макстайном они и играли. Понимаешь? Вот такие крутейшие музыканты собрались. Вот. Я ожидал, что такое диких восторгов от себя, когда, вышло такое чудо. То есть коллаборация такая супергруппа. Вот, два альбома у них всего. Вот. Я думал, что все, у меня будет вынос мозга, будет. Не случилось выноса мозга, но прошли годы. То есть это альбом, который сейчас будем слушать, он 2009 года. С 2009 года прошли какие-то годы. Я вот недавно нашел в качестве, послушал, расслушал, дальше мне зашло. Вот. Эффект
3: тоже
1: высокой базы. То есть я ждал чего-то такого невероятного, оно не случилось. А потом я подумал, что дай-ка я вот эту туфтыжность послушаю. И ты знаешь, у меня раскрылись какие-то новые чакры, видать, вот новые глаза.
3: И так бывает. Но супергруппа, мы же знаем, что это что-то офигенное, это, как правило, исключение из правил.
1: Да, бывает провал полный. Ну, вот с Азии вышел провал. Там первый альбом еще ничего, но мы так, помню, обломались, когда увидели, что Карл Палмер, Стив Хоу, Джон Даунс и кто там еще был? Джон Уэнтон.
3: Я не вспомню, там сплошь имена. Я же и первую,
1: первая приличная самая.
3: Она приличная, она коммерчески офигенная совершенно получилась.
1: И Роджер Дин опять-таки.
3: Эжа, она такая группа, которая мне всегда была менее интересна. Менее интересно. Поскольку она слишком для такого жанра, она стиля, скажем так, не жанра, все-таки стиля. ну, очень, очень коммерческая. Это очень лезет.
1: Но они столько поменяли людей, составов. Там был один главный человек, потом другой.
3: Да, это понятно. Но канва такая у нее изначально, и которая держалась все время, такая очень мейнстримовая.
1: Ну да. Вот. То есть вот он UK, это просто праздник, просто сказка. И вот тут же выходит, значит, следующий проект, все ждут, все уже там... И бухоблон такой. Я помню, все, весь толчок с поникшими лицами там. Мы послушали Азию. Да. Все так ждали ее. Слух-то прошел.
3: Да.
1: Вот. И мы обломались. Вот так же вот Slow Fire Resistance у меня произошло.
3: Когда вернулся, стало лучше.
1: А я вот буквально неделю назад нашел, думаю, дай-ка я переслушаю. И ты знаешь, вот я предложу тебе композицию. Может я полный лох был в 2009 году. Вот. Итак. Сопротивление низкого качества. Альбом называется Deep Breathe, глубокий вдох. А композиция будет называться How It Works, как это работает. 4 минуты 37 секунд. Послушаем, как же это все-таки работает.
3: Как же это работает.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны» в прямом эфире «Радио Шок».
1: «Радио Шок», прямой эфир «Волшебной нити Ариадны» 166. В гостях Александр Аносов, Макс Темнов рулит процессом. Я разговариваю и вспоминаю. Перси Джонс зовут прекраснейшего бас-гитариста, у которого есть куча сольников, у которого Бренд Икс сыграл всю их практически деятельность, суперский бас-гитарист. У них альбом «Продакт» 1979 года, где Фил Коллинз поет в двух песнях, играет на барабанах, они в два баса играют. Это просто шедевральный альбом, я очень рекомендую. Вот здесь играет Джон Диблин, один из тех двух бас-гитаристов. Вот, потом это самое... Чем больше слушаете, больше нравится. Все замечательно. Значит, что я еще вспомнил? На два альбома у них здесь Ник Ди Вирджилио абсолютно точно, а на втором альбоме играет Гэвин Харрисон. Вот, барабанщик Porcupine Tree. А здесь Ник Ди Вирджилио, все в порядке. Вот, и у нас с шутками-прибаутками осталось на одну песню время-то. Вот. Поэтому, ну, в общем, в целом, понятно, что тут?
2: Мне понравилось. У меня единственный момент...
1: Поет Рэнди Макштайн сам.
2: Здорово. Мне что-то тут напомнило даже Бон Джови.
1: Ой.
2: Да, не ожидал, да? А вот, я сам не ожидал. Ну да, он мне напомнило что-то... Бон Джови — это такая группа, которая вообще должна понравиться в Америке, на мой взгляд. Ну вот, такой мейнстрим непонятный. Ну, слушай, на мое впечатление, в принципе, это нацелено, по крайней мере, на роковые таблицы хит-парадов групп сделано. Тут... И что мне не понравилось в чем-то, это то, что, ну, очень эклектично. Вот одна композиция эклектичная, мне кажется, перебор немножко в эклектике.
1: Да вы что-то не очень.
2: Да.
1: Там задумка так, всего три, как бы, фейс, три части такие, три фазы. Вот. Тяжелая часть, успокоительная часть, гитарка акустическая, гитарка восьмиструнная.
2: Ну, видимо, вот это я эклектикой и назвал.
1: Эклектика — это большая перемешка.
2: Еще больше.
1: Да, ну, это винегрет, салат.
2: Нет, эклектика — это Литейный проспект.
1: Давай заключительную вещь поставим. Короче.
2: Ну, в целом здорово, но серьезно. То есть, допустим, есть какие-то участки, которые, ну, совершенно такой soft metal, hard and heavy, бонжоевский такой. Просто уже на переработке 90-х годов, на какой-то вот на такой.
1: Между прочим, знаешь, кто сделал группу Бон Джови? Никто иной, как Дерек Шульман, вокалист группы, вокалист, скрипач, перкуссионист, бас-гитарист группы Gentle Giant.
2: Он их делал, да?
1: Он их спродюсировал, он поставил все голоса, нашел этого чувака, сказал: давай я тебя научу петь правильно. Вот. И все, у них всех консерваторское образование было.
2: Здорово, я не лез. Я про братца Джона Бон Джови там больше в курсе.
1: Вот, а здесь их.
2: Вот, который там много там с хендриксовскими записями очень много возился.
1: Включил «Зеленый свет» Дерек Шульман. Вот, ну, это известный факт. Хорошо. Так же, как и Iron Maiden.
2: Может быть, жалко, что не выключил. Я спокойно к Бон Джови отношусь.
1: Да это же мейнстрим. Зачем он нам нужен?
2: Мейнстрим? Почему?

0: Ну, пантера это вообще другая область совершенно. То есть...
1: Бог с ними. Это металл, хард, хэви. Это все.
0: Давайте лучше про Секабили, там смешнее.
1: Не, давай лучше. Смотри, есть группа, которая мне безумно полюбилась, канадская. Вот, совершенно неожиданно.
0: Канадцев много.
1: Вот, она довольно свежая, с 19 года существует.
0: Ну, я про нее не знаю тогда.
1: Я увидел название Camel и увидел на обложках верблюда. Я подумал, неужели...
0: Это тот Camel?
1: Тот самый, думаю.
0: Ну, тот-то Camel-то я люблю.
1: Вот, а это не тот совсем, вот. А это латунный Camel, Brass Camel, вот. Латунный верблюд, типа. А есть... Маленькая-маленькая композиция, но она мозгодробительная. Она совершенно фантастическая, но очень короткая, на 2.5 минуты. Вот либо не ее мы возьмем...
0: В этом отношении я бы Napalm Death выбрал. У них зубодробительная и очень и короче гораздо.
1: Здесь, я имею в виду, в кавычках слово зубодробительное, здесь требует полного погружения. На 2 минуты должно хватить нас всех. Вот, полного погружения в материал, я имею в виду.
0: Ну, давайте, врубайте, слушаем вот. Чего-нибудь.
1: А Brass Camel мы тогда в следующий раз послушаем. Окей, okay, thank you, scientist. Я принес альбом от Terraformer. Это другой уже альбом, 19-го года. Обычно я 16-й год носил. Mm-hmm. А это вот 19-го года альбом. Называется Wrinkle, морщина. На 2 минуты 32 секунды, погнали. Погнали.

0: авторская программа «Волшебная нить Ариадны». В прямом эфире «Радио Шок».
1: А между прочим, на барабанах играла девушка, которую зовут Фэй Фейдем. Она еще прославилась в двух других коллективах. Она на расхват, она обалденно играет. Вот такое пояснение, надо сказать, было к этой группе.
2: Ну, не знаю, насчет обалденно, но хорошо. Я так не обалдел. Ну, вот фьюжн.
1: Ну, тут, понимаешь, в чем дело? Вот фьюжн. Чтобы так две минуты сыграть такого материала, это нужно два года учить сидеть, и чтобы вместе восемь инструментов такое тебе изображали. Тутти, понимаешь, пачками. Синкопы такие, и такие все на синкопах, на таких, на 32-х.
2: Понимаю, ну, как говорил Стендаль,
1: это которые американское убийство?
2: Которые красные и черные.
1: А, красные и черные,
2: господи. Не красные.

0: на черном.
1: Зритель
0: подарит своего внимания для вашей картины буквально несколько секунд. Вот. Ну, из этого нужно как бы... Вот. Я как слушатель, просто слушатель, я не могу слишком сильно задумываться о том, сколько времени кто потел.
1: Да я не в этом дело. Я о том, что чтобы такой уровень продукта выдавать, надо очень-очень к этому серьезно подходить и очень-очень трудолюбивым человеком быть. Потому что абы как это не прозвучит никогда хорошо, как надо.
0: Ну так даже в ловле блох тоже.
1: Я понимаю, но просто здесь уровень сложности музыки очень
0: высокий. Да здорово. Я не знаю, сложность музыки, а в смысле слушателя восприятия, но это фьюжн. Вот как раз это с какими-то любопытными вкраплениями, но они, по-моему, уже не любопытные, потому что это уже сплошь и рядом, то есть все делается. Вот какие-то вкрапления такие, ну вот хорошие, хэви-метала туда влеплены. Не знаю, hard and heavy, может быть.
1: Скрипочка тут. Брат-секция тут.
0: Вот, да, ну, брат-секция, вот она там, в общем-то, этот весь фьюжн как бы демонстрирует. Фьюжновская вещь, совершенно джаз-роковая, плюс вот еще...
1: Ну, вот красота то, что я сказал. Ну, меня за душу берет, я не знаю.
0: Не знаю, за душу меня не берет, а в целом мне понравилось. В общем, мне понравилось.
1: Альбом 16-го года, от корочки до корочки послушать, и ты улетишь.
0: Слушаю.
1: Точно. Ладно. У нас сегодня такая своеобразная получился выпуск. Вот, 166-й. Вот. Ну, вот закончился, дорогие друзья. Все. Полетели, пошло как-то по трубам.
0: Добро.
1: Добро пошло. Вот. Ну что ж, у меня на финал на ход ноги заготовлено, во-первых, перед тем, как значит, к ходу ноги обратиться, вот, Александру, надо сказать, огромное спасибо, потому что как только мы узнали, что у нас не будет топового, как бы, основного гостя, ради которого мы затевали сегодняшний эфир.
0: Это Беста.
1: Вот. Да, Пита Беста. Вот. Пришлось это все как-то немножко сокращать, варьировать на ходу, импровизировать. Тем не менее, на мой взгляд, хорошо посидели, отлично поговорили. И посему, Александр, огромное спасибо. Это была первая серия. В следующий раз будет вторая серия.
0: Дай ты бог.
1: Да, да. Леша обещал, клятвенно сказал, мужик сделал, буду точно. Вот, так что это тоже уже как бы свои шпаргалки все там опять приготавливай.
0: Приготавливаю.
1: В голове там, я имею в виду. Короче, спасибо огромное, что вот...
0: Спасибо, что пригласили.
1: Пообещал и пришел, даже несмотря на то, что стало известно, что Леша не будет. Вот. Ты такой, ой, а смысл? Я говорю, найдем смысл. Вот мы же его нашли все-таки. Всегда хорошо люди собираются, всегда уже хорошо.
0: Ищащий да обрящет.
1: Да, ищущий да обрящет. Вот, и Максу Темному, естественно, огромное спасибо. Все было безукоризненно. Вот. Ну и вам, дорогие друзья, вот, хочется на ход ноги поставить такой есть человек. Гай Маннинг его зовут. Вот. Он долгое время сотрудничал с проектом The Tangent. Вот. А потом у него появился сольный проект, он называется Маннинг. А вот так, если копнуть, он сдружился, вот этот вот Гай Маннинг, он сдружился с австралийцами. И где он только не участвует. О, господи! Я этот вопрос было начал изучать. На 7-й группе я пока что остановился. Пока еще большие дебри мне не хватило времени и нетерпения залезть. Но вот в 7 группах я его обнаружил. Вот. Но сюда я сегодня к вам в эфир, к нам с вами, взял из его... Гая Маннинга, проекта под названием «Маннинг». Вот, на мой взгляд, один из лучших альбомов 2011 год, называется «Чарльстоун». Вот, композиция тоже будет называться «Чарльстоун». Она будет идти 35 минут и 10 секунд целых. Всего-то 10, целых 10 секунд и всего-то каких-то 35 минут. Вот. Вот. На сим мы с вами прощаемся. Желаю вам всего самого-самого хорошего. Не попадайте под...
0: Сингл, можно сказать.
1: Не попадайте под штормовые грозы и дожди, как это сделал я. И теперь вот мне лечиться надо. Теперь вот, видите... как все плохо. Попал, взял и попал. Не взял с собой. Вернее, если бы я взял зонтик, я бы его сейчас не имел, потому что его бы унесло. Настолько сильный был ветер, и дождь и шторм. А меня понесло куда-то за город уроки проводить. Вот. И... Так что такие вот дела. Чтобы у вас эта сия чаша миновала. Погода осенняя в Питере очень вредная, потому что обманчивая. Врет она все. И эти все врут. Пишут одно, а на факт, на деле другое. Вот. Поэтому, ладно, не будем злиться, будем, народ, радоваться жизни, радоваться солнышку, которое вот сейчас, например, засветило. И желаю вам никогда ничем не валять, в отличие от меня. Вот. И, собственно говоря, проводите жизнь весело, со всякими безобидными выходками, прибаутками, шутками и, главное, с хорошей музыкой. Вот. Всего доброго, до свидания, до новых встреч, пока!

Включи шок. Настройся. Радио Шок.

0: Сетевое издание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Настройся на новую музыку. Включи «Шок». «Радио Шок».

Включи шок. Настройся. Радио Шок.

На 101-м этаже я в удобном положе, выбиваю чашку ко, мне становится легко. Я включаю телевизор, фильм как будто любви, и вот они уже легли, и дальше будет неприлично.

И мысли бегают по кругу, и как листья на ветру улетают в никуда. Я им за это благодарен, я им за это благодарен. 5, 4, 3, 2, ать, отправляясь ночью спать о чудесной красоте.